Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Капуста. Это страсть. Страсть. Это...

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 17, возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду, с порывами до 11. Атмосферное давление нормальное 735 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: часа. 3-2
1: радио. Новости. С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. В Брянске состоялся фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов, муниципальных и государственных служащих, а также команд муниципалитета Брянской области. Спортивный праздник состоялся на стадионе «Десна». Участники соревнований выполняли нормативы по нескольким дисциплинам, включая поднятие туловища из положения лежа, отжимания, наклон вперед на гимнастической скамье и бег на дистанции 2000 метров. Всего в фестивале приняли участие 33 команды из Брянской области. Команда Брянской городской администрации, которую возглавил заместитель главы Александр Гаврилов, стала победителем среди коллективов муниципальных и государственных служащих. В общекомандном зачете представители мэрии заняли 3-е место. Лидерами соревнований стали команды спортивной школы «Электрон» из Дядьково и коллектив Карачевского района. Юная брянская теннисистка Елизавета Фабричева завоевала серебро соревнований в Архангельске, где прошли всероссийские соревнования по теннису «Белое море». Воспитанница спортивной школы «Горизонт» продемонстрировала блестящую игру и характер чемпионки. Добавлю, юные спортсмены из нашей области успешно выступили на первенстве Центрального федерального

0: Стали призерами международного турнира по дартсу. В Могилеве, Республике Беларусь, собрались более полусотни спортсменов из Полоцка и Минска, Бобруйска, Смоленска, Десногорска, Рославля, Витебска и Брянска. В честь нашей области защищали спортсмены Алексей Прудников и Анна Привал. Алексей остановился в шаге от полуфинала. Спортсмен дошел до четвертьфинала как в одиночном, так и в парном разряде и продемонстрировал отличную игру. Брянская спортсменка Анна Привал завоевала бронзу в одиночном разряде, серебро в паре. Юная брянская фигуристка Ольга Паршикова победила на первенстве во Владикавказе, где состоялось традиционно открытое первенство Южного и Северокавказского федеральных округов по фигурному катанию на коньках. Соревнования объединили сильнейших спортсменов из разных регионов России. Честь Брянской области отстаивала воспитанница спорткомплекса «Брянск». Юная Ольга Паршикова одержала победу в своей возрастной категории. В Брянске начнет работу Центр физической реабилитации и абилитации. Площадкой станет спортивно-оздоровительный комплекс «Брянск». Здесь будут проходить бесплатные занятия для участников специальной военной операции. Бойцы под наставничеством опытных и профессионально подготовленных инструкторов смогут заниматься бодибилдингом, фитнесом, волейболом, дартсом, плаванием, настольным теннисом и готовиться к выполнению нормативов ГТО. Для комфортных тренировок по настольному теннису был приобретен специальный стол, который полностью адаптирован для инвалидов-колясочников. Заниматься в центре можно будет и стрельбой. Для этих целей приобретено электронное оружие. В планах создать такие центры в каждом районе Брянской области. Основная задача учреждения – это помощь ветеранам не просто пройти реабилитацию, но и вернуться к нормальной жизни. В Брянске центр создавался совместно с Фондом «Защитники Отечества». Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: два радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. Три-два радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 17. Возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный – 4 метра в секунду, с порывами до 11. Атмосферное давление нормальное – 735 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 17, возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду, с порывами до 11. Атмосферное давление нормальное 735 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: твое радио. Твоего города. Три-два радио. В Брянске 6 утра.
1: Три-два радио. Новости.
2: 3.2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область реализует комплекс мероприятий по яровому севу сельскохозяйственных культур. Агротехнологические сроки оказались немного сдвинуты по причине вернувшихся холодов, и теперь брянские сельскохозяйственные предприятия наверстали упущенное время. С этой целью аграрии вывели на поля практически всю имеющуюся сельскохозяйственную технику. Крупные агропредприятия работали в круглосуточном режиме. Параллельно велись работы по подкормке озимых и по севу яровых культур. Отмечается, в настоящее время практически завершен сев ранних зерновых культур. Посеяно более 50 тысяч гектаров. Это почти 90% от плана. К этим культурам можно отнести пшеницу, яровой ячмень, овес. Также параллельно ведется сев кукурузы на зерно. Кроме того, сельскохозяйственные предприятия Брянской области продолжают высевать масленичные культуры, сои и подсолнечник. Значительно расширены посевные площади, отведенные под рапс, который в последние годы доказал свою высокую рентабельность. Одновременно завершается посадка картофеля. Полностью яровой сев планируют завершить к 20 мая. Масштабные дорожные преобразования продолжаются в Брянской области. Так, на участке трассы Брянск-Новозыбков-Трубчевск провели ресайклинг. Дорогу ремонтируют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Обновляемый участок протяженностью около 5,5 километров от поворота с трассы А-240 до развилки на Мякишево и Трубчевск. Согласно плану работ, здесь обустраивают прикромочные лотки для отведения воды с проезжей части, частично уложен выравнивающий и верхний слой асфальтобетонного покрытия. Устроены ровики уширения дороги, обочины укреплены асфальтогранулятом. Добавлю, в Брянской области принят 6-летний план ремонта региональных дорог на сумму порядка 75,5 миллиардов рублей. Документ охватывает более 1300 объектов, включающих капитальный ремонт, строительство и содержание дорог. Известно, на эти цели в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» спланирован объем финансирования в размере порядка 24 миллиардов рублей из федерального бюджета, около 53,5 миллиардов из регионального бюджета и почти 700 миллионов из местного. Владимир Путин заявил, Россия поэтапно реализует концепцию развития ядерных сил. По словам главы государства, Москва была вынуждена после выхода Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности и начать работы по созданию перспективных комплексов, не имеющих мировых аналогов, обеспечивающих гарантированное преодоление существующих перспективных систем противоракетной обороны. Российский лидер добавил, на завершающей стадии в настоящее время находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками. Это уникальный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и уникальная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник». Владимир Путин отметил, модернизация сил сдерживания является одним из ключевых направлений государственной политики в сфере обороны и осуществляется с учетом изменения международной обстановки и появления новых угроз. Структура ввоза автомобилей в России кардинально изменилась после введения заградительной планки утилизационного сбора. Как сообщается,

Валюты 87 рублей 38 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 20 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление 734 миллиметра, тут на столбах ветер южный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

раз я, братцы, давал зарок, чтоб за ум не взяться, только все не впрок. Лучшую из лучших выбирал дорог, только был зыбучий.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске плюс 23. На небе облачно с прояснениями. Ветер южный 5 метров в секунду с порывами до 11. Атмосферное давление нормальное 734 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
3: И все же. Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Порядка 30 кубометров мусора вывезли в микрорайоне «Автозаводец» после удара беспилотного летательного аппарата. Ранее сообщалось, к масштабной уборке подключились сотрудники МЧС, коммунальных предприятий, волонтерские организации. Одновременно специалисты продолжают обследование поврежденных квартир для оценки ущерба. За консультацией можно обратиться в отдел жилищно-коммунального хозяйства Бердской районной администрации по телефону 308150, код Брянска 4832. Напомню, Следственный комитет России установит причастных к бесчеловечному террористическому акту в Брянске. Ранее Владимир Путин заявил, киевский режим, захвативший власть, постепенно превращается в террористическую организацию. По словам президента России, украинские власти перешли к терактам на фоне больших потерь и отступления по всей линии фронта. Ход весенних полевых работ и восстановление рыбных ресурсов обсудили в правительстве Брянской области. Отмечается, в настоящее время аграрии региона подготовили подсев около 75% почв, а яровыми культурами уже засеяно более 120 тысяч гектаров. В 24 районах Брянской области активно ведется посадка картофеля, который занял площадь в 20 тысяч гектаров. Параллельно в регионе продолжается сев ярового рапса и кормовых культур, включая кукурузу, на силос и многолетние травы. По данным профильного комитета, материально-техническая база сельскохозяйственных предприятий полностью готова к сезону. Подготовка техники завершена на 100%, в полном объеме закуплены необходимые минеральные удобрения. В рамках экологической повестки рассмотрены мероприятия по искусственному воспроизводству рыбы. В качестве компенсации ущерба от сельскохозяйственной деятельности на водных объектах в Десну в районе поселка Супунева было выпущено более 300 мальков сазана. Работа по восполнению популяции водных биологических ресурсов на территории области остается на контроле. Специальная военная операция России на Украине продолжится, однако ее прекращение зависит в том числе и от сговорчивости киевского режима. В Кремле подчеркивают, нынешние украинские власти должны взять на себя ответственность и принять необходимое решение. Москва отмечает, багаж наработок в рамках трехсторонней работы России, Соединенных Штатов и Украины позволяет говорить о скором завершении спецоперации. Однако о конкретике в данный момент заявлять пока рано. Напомню, президент России Владимир Путин отметил о своей готовности провести встречу с главой киевской администрации в Москве или на территории третьего государства. Однако для этого должна быть проделана большая подготовительная работа. В свою очередь, российский лидер напомнил о Минских соглашениях, которые проходили в формате долгих консультаций, но оказались неэффективными. Владимир Путин назвал урегулирование украинского конфликта делом Москвы и Киева. Правительство продлило до конца нынешнего года возможность предоставления государственной гарантии по кредитам и облигационным займам, привлекаемым предприятиями на капитальные вложения и поддержку производственной деятельности. В рамках этой программы в федеральном бюджете предусмотрено порядка 296 миллиардов рублей. Механизм государственного поручительства, напомню, позволяет бизнесу привлекать заемные средства через кредиты или облигационные займы на срок от 3 до 7 лет. По мнению власти, это позволит снизить риски кредиторов, повысить привлекаемость капиталовложения, а также запустить новые предприятия и модернизировать существующие. Помимо этого, повысить их эффективность и сократить нагрузку на окружающую среду. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 79 копеек. Курс единой европейской валюты – 87 рублей

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
1: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
4: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты. Ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
2: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске плюс 23. На небе облачно с прояснениями. Ветер южный 5 метров в секунду с порывами до 11. Атмосферное давление нормальное 734 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Такие молодые, а уже ты в кадре у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
3: О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного и элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
9: Собирай друзей и приходи в заводской бар. Музыка, вкусные закуски и специальные предложения. Заводской бар. Место хороших встреч.
8: Подробности у администратора. Организатор ООО «Брянск пиво». Предложение действует с 11 марта по 30 апреля.
10: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
11: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
12: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
13: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область реализует комплекс мероприятий по яровому севу сельскохозяйственных культур. Агротехнологические сроки оказались немного сдвинуты по причине вернувшихся холодов, и теперь брянские сельскохозяйственные предприятия наверстали упущенное время. С этой целью аграрии вывели на поля практически всю имеющуюся сельскохозяйственную технику. Крупные агропредприятия работали в круглосуточном режиме. Параллельно велись работы по подкормке озимых и по севу яровых культур. Отмечается, в настоящее время практически завершен сев ранних зерновых культур. Посеяно более 50 тысяч гектаров. Это почти 90% от плана. К этим культурам можно отнести пшеницу, яровой ячмень, овес. Также параллельно ведется сев кукурузы на зерно. Кроме того, сельскохозяйственные предприятия Брянской области продолжают высевать масличные культуры, сои, подсолнечник. Значительно расширены посевные площади, отведенные под рапс, который в последние годы доказал свою высокую рентабельность. Одновременно завершается посадка картофеля. Полностью яровой сев планируют завершить к 20 мая. Масштабные дорожные преобразования продолжаются в Брянской области. Так, на участке трассы Брянск-Новозыбков-Трубчевск провели ресайклинг. Дорогу ремонтируют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Обновляемый участок протяженностью около 5,5 километров от поворота с трассы А-240 до развилки на Мякишево и Трубчевск. Согласно плану работ, здесь обустраивают прикромочные лотки для отведения воды с проезжей части, частично уложен выравнивающий и верхний слой асфальтобетонного покрытия. Устроены ровики уширения дороги, обочины укреплены асфальтогранулятом. В Брянской области принят 6-летний план ремонта региональных дорог на сумму порядка 75,5 миллиардов рублей. Документ охватывает более 1300 объектов, включающих капитальный ремонт, строительство и содержание дорог. Известно, на эти цели в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланирован объем финансирования в размере порядка 24 миллиардов рублей из федерального бюджета, около 53,5 миллиардов из регионального бюджета и почти 700 миллионов из местного. Владимир Путин заявил, Россия поэтапно реализует концепцию развития ядерных сил. По словам главы государства, Москва была вынуждена после выхода Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности и начать работы по созданию перспективных комплексов, не имеющих мировых аналогов, обеспечивающих гарантированное преодоление существующих перспективных систем противоракетной обороны. Российский лидер добавил, на завершающей стадии в настоящее время находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками. Это уникальный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и уникальная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник». Владимир Путин отметил, модернизация сил сдерживания является одним из ключевых направлений государственной политики в сфере обороны и осуществляется с учетом изменения международной обстановки и появления новых угроз. Структура ввоза автомобилей в России кардинально изменилась после введения заградительной планки утилизационного сбора. Как сообщает «Автостат», если по итогам прошлого года вдоль автомобилей с пробегом мощности свыше 160 лошадиных сил приходилось почти 42% импорта, то сейчас это лишь 4,5%. За первые 4 месяца текущего года в Россию везли чуть более 5,5 тысяч легковых автомобилей с пробегом мощностью свыше 160 лошадей. Это в 8 раз меньше, чем в период с января по апрель прошлого года, когда объем ввоза таких автомобилей составлял более 44 тысяч единиц. Высокий рост регистрации в России новых автомобилей немецких и японских брендов в начале нынешнего года объясняется эффектом низкой базы и опасением, что скоро приобрести такие машины станет гораздо сложнее. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 79 копеек. Курс единой европейской валюты – 87 рублей 38 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 20 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – 734 миллиметра, тут на столбе ветер южный от 6 до 8 метров в секунду.

0: пульс. Пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Перестал

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
1: Собирай друзей и приходи в заводской бар. Музыка, вкусные закуски и специальные предложения. Заводской бар. Место хороших встреч. Подробности у администратора. Организатор ООО «Брянск пиво». Предложение действует с 11 марта по 30 апреля.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Ваша свадьба в самом сердце города. Ресторан «Севен» – воплощение вашей мечты. Исторический особняк, интерьеры, от которых замирает сердце, изысканная кухня и великолепный сервис. Семь – значит семья. Ресторан «Севен» – ваш счастливый номер. Брянск, площадь Карла Маркса, 7, 32, 17, 17.
7: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
8: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
9: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
10: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32-71-04.
2: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот Морковка запрашивает посадку!
3: Дача на связи! Посадку разрешаю!
4: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком! Здесь все! Для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая!
3: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи!
4: Прогноз на май благоприятен для дачников! Погода радует, аэропарк помогает!
2: Встречаемся в аэро!
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 32radio.ru или в чате прямой трансляции. Спортивный четверг. Держим руку на пульсе.
7: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
8: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: В этом городе нет рок-н-ролла, рок-н-ролла здесь нет. В этом городе нет рок-н-ролла, рок-н-ролла.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске плюс 23. На небе облачно с прояснениями. Ветер южный 5 метров в секунду с порывами до 11. Атмосферное давление нормальное 734 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
2: Реклама. Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
7: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
8: Ну, а ты?
7: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
9: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
7: Так о чем мы?
9: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Как рассказать тебе про любовь, не говоря слов розы, слезы, морковь, чтобы вспомнила кровь тот 100-градусный бред. И самые главные слова, слов нет, а есть прикосновение разрядами тока, взгляды, подернутые пеленой поволокой, придыхание прибоем аборт корабля, а тебе бы только ля.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Брянске 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Такси остается больным вопросом в автоперевозках. Условия, предлагаемые для работы, сегодня очень далеки от реальности. Цены ползут вверх, ситуация накаляется. Легендарная фраза «Наши люди в булочную на такси не ездят» вновь приобретает актуальность. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
0: Автомобильные факты.
1: Проблема детских перевозок в такси становится все более острой день ото дня. По словам представителей отрасли, такие поездки попросту перестали быть экономически целесообразными как для бизнеса, так и для водителей. Это приводит к тому, что таксисты все чаще отказываются от заказов с детьми, что в свою очередь ухудшает доступность услуг для семей в России. Общественный совет по развитию такси уже направил в Минтранс свои предложения по регулированию данной ситуации. Организация подчеркивает, водители в значительной степени отказывают в услугах клиентам с детьми из-за ряда организационных и экономических трудностей. Основная сложность, разумеется, заключается в необходимости иметь полный комплект детских удерживающих устройств для различного возраста, а иногда и несколько одинаковых, что, разумеется, существенно ограничивает полезное пространство автомобиля, включая багажник, что особенно критично для машин, к примеру, с газобаллонным оборудованием, распространенным, кстати сказать, в российских регионах. Такси-агрегаторы признают существование данной проблемы, отмечая, что работа по детским тарифам влечет за собой дополнительные затраты и ограничения, несмотря на отсутствие отдельной платы для пассажира. Хотя поездка для клиента стоит столько же, сколько и обычная, водитель несет расходы на приобретение, хранение, установку, обслуживание кресел, а также теряет в универсальности использования своего автомобиля. Важно помнить, что таксист несет ответственность за безопасность всех пассажиров, и особенно детей. И если в заказе не было указано наличие ребенка, то отказ в перевозке является обоснованным, и нечего здесь винить водителя.
0: Автомобильные факты.
1: Вот тут-то возникает главный вопрос. Так в чем же загвоздка-то? Детские автокресла, ну это в конце концов не ракеты в космос запускать. Казалось бы, ну обеспечьте вы ими всех и дело, что называется, с концом. Но нет, все оказалось куда сложнее. Оказывается, в России очень мало компаний, которые производят вот эти вот автокресла. Да и производят их не так уж много. А на рынке полным-полно импортных, к которым у специалистов куча вопросов по качеству, безопасности. Напомню, что для малышей до 7 лет обязательно установка автокресла или бустера, подобранного согласно росту или весу, там тоже градации. Всякие там адаптеры, накладки на ремни – это не автокресло, помните, и они не считаются детскими удерживающими устройствами. Все эти тонкости прописаны в ГОСТах. И о счастье, если чаду вашему уже больше 7 лет, он ростом выше 150 и весит более 36 килограммов. Эти вполне спокойно могут ездить сзади, пристегнувшись обычным ремнем безопасности. С 12 напомню, что даже спереди, но тоже с ремнем безопасности. А вот всем, кто меньше – беда бедовая. Напомню, что с нынешнего года неправильная перевозка детей теперь бьет существенно по карману. Обычным водителям 5000 рублей. Профессионалам, то есть тем самым таксистам, которые предъявляют потом претензии, почему у него нет детского кресла, 50 тысяч рублей. А организации, которая отправила этого такси на работу, 200 тысяч рублей. Игроки рынка, кстати, уже не просто говорят, они буквально кричат, иногда благим матом о том, что нужно помогать семьям с детьми, особенно многодетным. И самое очевидное, что приходит на ум, ну, мой, конечно же, это дать им всем автомобили. Звучит, конечно, как из области фантастики, ну, особенно в нынешних реалиях, да? Но ведь не такая уж и невыполнимая задача, если подумать, но согласитесь. Если, например, сделать поездки для них более доступными, ввести какие-то льготы или, например, развить вообще социальное такси, которое бы ориентировалось только на поездки родителей с детьми. В общем, как вы сами понимаете, вариантов масса. Самое главное – захотите поставить четкие задачи. Все остальное можно преодолеть. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1.

0: Реклама.
1: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». 4 уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8-910-338-68-67. Вместе сделаем яркое лето.
2: 12+.
3: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украина 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58-19-66.
5: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
6: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3.2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске плюс 23. На небе облачно с прояснениями. Ветер южный 5 метров в секунду с порывами до 11. Атмосферное давление нормальное 734 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.

0: Реклама.
1: Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
5: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты. Ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
6: Мам, а мам? Мам!
7: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
8: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Порядка 30 кубометров мусора вывезли в микрорайоне «Автозаводец» после удара беспилотного летательного аппарата. Ранее сообщалось, к масштабной уборке подключились сотрудники МЧС, коммунальных предприятий и волонтерские организации. Одновременно специалисты продолжают обследование поврежденных квартир для оценки ущерба. За консультацией можно обратиться в отдел жилищно-коммунального хозяйства Бердской районной администрации по телефону 308150, код Брянска 4832. Напомню, Следственный комитет России установит причастных к бесчеловечному террористическому акту в Брянске. Ранее Владимир Путин заявил, киевский режим, захвативший власть, постепенно превращается в террористическую организацию. По словам президента России, украинские власти перешли к терактам на фоне больших потерь и отступления по всей линии фронта. Ход весенних полевых работ и восстановление рыбных ресурсов обсудили в правительстве Брянской области. Отмечается, в настоящее время аграрии региона подготовили подсев около 75% почв, а яровыми культурами уже засеяно более 120 тысяч гектаров. В 24 районах Брянской области активно ведется посадка картофеля, который занял площадь в 20 тысяч гектаров. Параллельно в регионе продолжается сев ярового рапса и кормовых культур, включая кукурузу, на силос и многолетние травы. По данным профильного комитета, материально-техническая база сельскохозяйственных предприятий полностью готова к сезону. Зону. Подготовка техники завершена на 100%, в полном объеме закуплены необходимые минеральные удобрения. В рамках экологической повестки рассмотрены мероприятия по искусственному воспроизводству рыбы. В качестве компенсации ущерба от сельскохозяйственной деятельности на водных объектах в Десну в районе поселка Супунева было выпущено более 300 мальков сазана. Работа по восполнению популяции водных биологических ресурсов на территории области остается на контроле. Специальная военная операция России на Украине продолжится, однако ее прекращение зависит в том числе и от сговорчивости киевского режима. В Кремле подчеркивают, нынешние украинские власти должны взять на себя ответственность и принять необходимое решение. Москва отмечает, багаж наработок в рамках трехсторонней работы России, Соединенных Штатов и Украины позволяет говорить о скором завершении спецоперации. Однако о конкретике в данный момент заявлять пока рано. Напомню, президент России Владимир Путин отметил о своей готовности провести встречу с главой киевской администрации в Москве или на территории третьего государства. Однако для этого должна быть проделана большая подготовительная работа. В свою очередь, российский лидер напомнил о Минских соглашениях, которые проходили в формате долгих консультаций, но оказались неэффективными. Владимир Путин назвал урегулирование украинского конфликта делом Москвы и Киева. Правительство продлило до конца нынешнего года возможность предоставления государственной гарантии по кредитам и облигационным займам, привлекаемым предприятиями на капитальные вложения и поддержку производственной деятельности. В рамках этой программы в федеральном бюджете предусмотрено порядка 296 миллиардов рублей. Механизм государственного поручительства, напомню, позволяет бизнесу привлекать заемные средства через кредиты или облигационные займы на срок от 3 до 7 лет. По мнению власти, это позволит снизить риски кредиторов, повысить привлекаемость капиталовложения, а также запустить новые предприятия и модернизировать существующие. Помимо этого, повысить их эффективность и сократить нагрузку на окружающую среду. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 79 копеек. Курс единой европейской валюты – 87 рублей 38 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 20 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – 734 миллиметра, тут на столба ветер южный – от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

0: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
6: Прорвемся.
5: Грязное стекло и фары?
6: Ерунда.
5: Гололед?
6: Выкрутимся.
7: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Дома радио. Реклама.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
2: Пора!

0: иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске плюс 23. На небе облачно с прояснениями. Ветер южный 5 метров в секунду с порывами до 11. Атмосферное давление нормальное 734 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только. В программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама.
3: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». Четыре уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8-910-338-68-67. Вместе сделаем яркое лето.
5: 12+.
6: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Москве 11 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. В Брянске состоялся фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов, муниципальных и государственных служащих, а также команд муниципалитета Брянской области. Спортивный праздник состоялся на стадионе «Десна». Участники соревнований выполняли нормативы по нескольким дисциплинам, включая поднятие туловища с положения лежа, отжимания, наклон вперед на гимнастической скамье и бег на дистанции 2000 метров. Всего в фестивале приняли участие 33 команды из Брянской области. Команда Брянской городской администрации, которую возглавил заместитель главы Александр Гаврилов, стала победителем среди коллективов муниципальных и государственных служащих. В общекомандном зачете представители мэрии заняли третье место. Лидерами соревнований стали команды спортивной школы «Электрон» из Дядьково и коллектив Карачевского района. Юная брянская теннисистка Елизавета Фабричева завоевала серебро соревнований в Архангельске, где прошли всероссийские соревнования по теннису «Белое море». Воспитанница спортивной школы «Горизонт» продемонстрировала блестящую игру и характер чемпионки. Добавлю, юные спортсмены из нашей области успешно выступили на первенстве Центрального федерального округа по теннису, которое состоялось в теннисном центре Брянска. Участниками турнира стали более 50 спортсменов в возрасте до 13 лет. Это представители Смоленска и Белгорода, Старого Оскола, Москвы и Брянска. Лидерами соревнований стали воспитанники Брянской спортивной школы «Горизонт». Любовь Коваль завоевала серебряную медаль в одиночном разряде. В парном выступила вместе с Натальей Бодунковой. Напомню, несколькими днями ранее юные брянские теннисистки успешно выступили на соревнованиях в Смоленске. Воспитанники спортшколы «Горизонт» вошли в число призеров данных соревнований. В одиночном разряде в возрасте до 17 лет второе место заняла Вероника Ермакова. В парном разряде второе место Виктории Крыкиной в паре с Ульяной Унижаевой из Москвы. Брянские спортсмены стали призерами международного турнира по дартсу. В Могилеве Республики Беларусь собрались более полусотни спортсменов из Полоцка и Минска, Бобруйска, Смоленска, Десногорска, Рославля, Витебска и Брянска. В честь нашей области защищали спортсмены Алексей Прудников и Анна Привал. Алексей остановился в шаге от полуфинала. Спортсмен дошел до четвертьфинала как в одиночном, так и в парном разряде и продемонстрировал отличную игру. Брянская спортсменка Анна Привал завоевала бронзу в одиночном разряде, серебро в паре. Юная брянская фигуристка Ольга Паршикова победила на первенстве во Владикавказе, где состоялось традиционно открытое первенство Южного и Северокавказского федеральных округов по фигурному катанию на коньках. Соревнования объединили сильнейших спортсменов из разных регионов России. Честь Брянской области отстаивала воспитанница спорткомплекса «Брянск». Юная Ольга Паршикова одержала победу в своей возрастной категории. В Брянске начнет работу Центр физической реабилитации и абилитации. Площадкой станет спортивно-оздоровительный комплекс «Брянск». Здесь будут проходить бесплатные занятия для участников специальной военной операции. Бойцы под наставничеством опытных и профессионально подготовленных инструкторов смогут заниматься бодибилдингом, фитнесом, волейболом, дартсом, плаванием, настольным теннисом и готовиться к выполнению нормативов ГТО. Для комфортных тренировок по настольному теннису был приобретен специальный стол, который полностью адаптирован для инвалидов-колясочников. Заниматься в центре можно будет и стрельбой. Для этих целей приобретено электронное оружие. В планах создать такие центры в каждом районе Брянской области. Основная задача учреждения – это помощь ветеранам не просто пройти реабилитацию, но и вернуться к нормальной жизни. В Брянске центр создавался совместно с Фондом «Защитники Отечества». Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

бородой. Завел пришелец чудный разговор самим собой. Если вдруг завоет уставшая душа,

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 5960.
3: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты. Ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 32radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальный проекты России. 0+.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: твоего, твоего города. 3-2 радио.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Из книги «Октябрь на Брянщине». Сборник документов и воспоминаний. Издательство «Брянский рабочий». Празднование 1 мая в 1918 году в Брянске Бежице проходило в очень напряженное время. Поблизости был фронт. Прямо из цехов Брянского завода отправлялись на фронт бронепоезда. Рабочие арсенала ремонтировали и изготавливали орудия. В городе шло формирование частей Красной армии. В то же время шла ожесточенная борьба с меньшевиками, эсерами и анархистами. Перед праздником все брянские и бежецкие коммунисты получили приказ быть готовыми на случай вооруженной провокации. И это, как оказалось в дальнейшем, было сделано правильно, так как анархисты хотели разгромить тюрьму и освободить врагов советской власти. День 1 мая, уже с раннего утра, около арсенала на Покровской горе, около партийного большевистского комитета и около красноармейских казарм, стал собираться народ. К 9 часам со всех концов города двинулись колонны демонстрантов к площади. Сейчас там стадион. Собралось больше 3000 человек. На площади была устроена деревянная трибуна. Первым выступил Игнат Иванович Фокин. Брянских рабочих приветствовали их товарищи из Бежицы. Там тоже рабочие и красноармейцы на первомайскую демонстрацию вышли с большевистскими лозунгами, чтобы еще раз доказать свою преданность советской власти.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3-2 радио и ВКонтакте.
0: 3-2 радио. Это пульс. Это страсть. Это рок.
3: Грохочет гром.

0: Реклама.
1: О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
2: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске плюс 23. На небе облачно с прояснениями. Ветер южный 5 метров в секунду с порывами до 11. Атмосферное давление нормальное 734 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

путь. Это страсть. Страсть. Это

0: Лунья 32, полдень. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области реализуется комплекс мероприятий по поддержке начинающих работников сельскохозяйственной отрасли. Заработала уже 7-я по счету школа фермера. К бесплатному обучению по двум направлениям приступили 33 участника, которые менее чем за 3 месяца получат теоретические знания, основы современных технологий растениеводства и животноводства, востребованные в нашем регионе, а также смогут закрепить их на практике. Особое внимание в рамках проекта уделяется поддержке участников специальной военной операции. Известно, 6 из них решили реализоваться в агробизнесе. По данным филиала Фонда защитники Отечества, за консультацией по вопросам трудоустройства обратились порядка сотни человек. Практически все они уже трудоустроены. Напомню, ранее сенаторы Совета Федерации оценили работу регионального отделения общественной всероссийской организации «Защитники Отечества», поставив ее в пример для других российских регионов. В Брянской области продлена программа по предоставлению семьям областного материнского капитала, который является одной из самых значительных мер поддержки со стороны субъекта России. Отмечается, до конца 2030 года его размер составит 200 тысяч рублей, а при рождении двойни – 400 тысяч рублей. В случае рождения тройни – 1 миллион 200 тысяч рублей. Теперь использовать сертификат можно на капитальный или текущий ремонт жилых помещений, принадлежащих не только родителям, но и детям. В Брянской области действует целый комплекс мер поддержки семей с детьми и выплачивается 22 вида пособия и компенсации. С нынешнего года принята новая мера поддержки молодых семей, постоянно проживающих в регионе. Теперь они получают 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей. Отдельное внимание многодетным семьям, которые обеспечиваются земельными участками, а с недавнего времени могут вместо земли получить денежную выплату в размере 300 тысяч рублей из областного бюджета. Об эффективности наших мер поддержки говорит то, что за 10 лет почти в 2 раза выросло количество многодетных семей на Брянщине, и с каждым годом оно продолжает увеличиваться. Ситуация в экономике России подходит для того, чтобы переходить к смягчению денежно-кредитной политики. Как заявили в Минэкономразвитии, инфляция в годовом выражении сейчас составляет 5,6%, при том, что наметились положительные тенденции по темпам экономического роста, несмотря на минус в первом квартале. Напомню, 24 апреля Банк России 8-й раз подряд снизил ключевую ставку на 0,5% пункта с 15 до 14,5%. Отмечается, в настоящее время проинфляционные риски на среднесрочном горизонте по-прежнему преобладают над дезинфляционными. Основные из них – это усиление геополитической напряженности, помимо этого закрепившиеся на высоком уровне инфляционные ожидания, а также затяжной период роста заработных плат, быстрее производительности труда. Минпросвещение запускает горячую линию по вопросам отдыха в детских лагерях. Таким образом, родители школьников смогут получить актуальную информацию о действующих организациях отдыха детей и их оздоровления в различных регионах России. Помимо этого, в какой орган исполнительной власти или организацию необходимо обратиться для решения конкретного вопроса. Горячая линия будет работать круглосуточно. Вопросы, требующие более детальной проработки или находящиеся вне компетенции операторов, будут направляться в уполномоченные органы или организации. По данным Минпросвещения, в нынешнем году летним отдыхом будут охвачены около 6 миллионов российских детей. Телефон горячей линии по вопросам детского отдыха 8 800 250 2890. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 79 копеек. Курс единой европейской валюты – 87 рублей 38 копеек. Сейчас в Брянске около 20 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – 734 миллиметра ртутного столба, ветер южный – от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет. 3-2 радио. Это пульс. Это страсть. Это рок.
2: Казалось бы, обычная среда, уже не понедельник, но у нас сегодня полна студия народа. И будем сейчас со всеми знакомиться и представлять. Меня зовут Антон Запорожец, рядом со мной Светлана Кондратьева.
3: Добрый день всем.
2: Да, я бы даже сказал, утро уже прошло, наверное, да?
3: Наверное,
2: или
3: да.
2: Когда встал, тогда и утро.
3: Ну, я очень рада за тех, у кого сейчас утро, даже немножечко им завидую.
2: Но не от всего сердца самое главное.
3: Да, не немножечко завидую, тем не менее, уже, наверное, все-таки день, потому что полдень.
2: А почему у нас...
3: Рассказывай, кто у нас сегодня в гостях.
2: Так много народа сегодня. У нас Виа Гагаринцы к нам пришли в гости, и это уже полноценная традиция на 3-2 радио.
3: Хорошая традиция, добрая.
2: Даже слышно. На самом деле, это казалось бы, что мы только сейчас вышли в эфир, но сколько тут было подготовки, сколько всех этих историй. Ну, начнем, как говорится, с отца.
4: Добрый день, дорогие друзья.
2: Андрей Тетенчук.
4: Да, меня зовут Андрей Тетенчук. Я руководитель Виага Гаринцы, такого ансамбля, который у нас, я думаю, уже популярен в широких кругах.
3: Чуть-чуть развернем, да, это коллектив, который работает и существует на базе губернаторского дворца детского юношеского творчества имени Юрия Алексеевича Гагарина. Наверное, отсюда и название, правильно, Андрей, мы понимаем?
4: Конечно, да, мы первые звездочки, мы гагаринцы, мы всегда первые.
3: Сколько лет существуют гагаринцы?
4: Вот об этом нам хотелось бы сегодня поговорить поподробнее. Да, мы вообще сегодня встречаемся в преддверии нашего десятилетия. У нас юбилей, 10 лет.
2: Да
4: нам.
2: Еще какой.
4: Да, мы подросли. 5 лет нам не дала отпраздновать пандемия, к сожалению. Вот. И сегодня гагаринцы – это слева от меня.
5: Дарья Борисова.
4: Вокал. Справа от меня.
6: Алексей Владимиров.
2: Сейчас будет звучать.
4: Алексей,
2: все там нормально.
7: Алексей Владимиров, соло-гитара.
4: Дальше.
7: Мишин Иван, бас-гитара.
8: Вита Ульянова, клавиша.
9: Изотов Кирилл, гитара.
4: В общем, сегодня гагаринцы — это 5 человек. Еще не хватает Константина Белякова, но по некоторым причинам он просто не смог попасть в эфир.
2: Но это же получается такой перерождающийся коллектив, который из года в год меняется новым поколением, сменяется.
3: Ну, не каждый год, наверное же, да?
4: Ну, почему? Если вы вспомните эфир прошлого года...
2: Мы не помним, что вчера было.
4: Здесь, допустим, 2 человека новых. На самом деле.
2: А я вот сижу, да, в течение часа пытаюсь понять, видел я их в том году или нет. Вот что на лица, на имена тяжковато.
4: Ну, понятно, основной костяк здесь.
2: Все они с волосами, как правило, вот только так можно.
4: Кто хиппи, да? Гитарист, сразу должны быть длинные волосы. Ну, это же, конечно, не всегда так, но...
3: Но зачастую.
4: У нас сегодня Рита Ульянова, это новый участник нашего коллектива. Вот, она играет на клавишных. Она добавилась к нам, наверное, в ноябре, по-моему, месяце. Вот. И как бы с ноября

0: Вы есть как бы учебное, ну, не заведение, а вот ты как руководитель. Ты же как и преподаватель, правильно?
1: Ну, даже я сказал бы, даже как воспитатель. Потому что возраст у них непростой, вы сами. Кстати, мы сегодня могли бы разыграть два пригласительных билета.
2: Я бы сказал, отдать даже, да. Давайте тогда чуть позже это и сделаем, ближе к концу, чтобы чуть-чуть интригу сохранить.
1: Да, на самого внимательного товарища мы придумаем вопрос, который ответ прозвучит уже в эфире. Или уже даже прозвучал в эфире. Вот, на самого внимательного слушателя и зрителя. Вот, и в конце мы разыграем, да, пару...
2: А мы уже говорили, когда концерт? По-моему, такой день сказали, да?
1: Ну, мы пока начали только о нем говорить.
2: Да-да-да-да.
1: Да, действительно, концерт будет 16 мая в 14:00 во Дворце детского и юношеского творчества.
2: Возрастное ограничение.
1: 0+.
2: Все.
1: Все, и в этот раз мы называемся «Нам 10, и все по-взрослому».
0: Но я думаю, что тем не менее, несмотря на то, что 10 лет гагаринцам, все равно сейчас среди слушающих нас найдутся люди, которые, ну, никогда не слышали. Ну, так бывает. Ну,
2: а может, да. Они вообще мимо проезжают из одного края нашей страны в
0: другой
2: край, не нашей страны.
0: А может быть, тут они поймали нашу волну. Опа, гагаринцы. И для того, чтобы нам составить впечатление, нужно попросить сейчас ребят, чтобы...
1: Да, мы с удовольствием
0: позвучали.
1: Сыграем сейчас в эфире. Ну, правда, в акустическом варианте.
0: Вот это замечательно.
2: Это атмосферно просто называется, как правило.

0: Реклама. В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00.

0: В гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 32radio.ru или в чате прямой трансляции. Спортивный четверг. Держим руку на пульсе.
1: Рекламная служба 32 радио. 404-333. Код города 48-32. 32 радио. Ты все правильно делаешь.
2: Ну вот и познакомились в плане творчества. И я хочу напомнить, что ребят можно поддержать под нашей видеотрансляцией в группе 32 радио ВКонтакте. Как правило, такая традиция у нас есть, но поначалу у нас еще и стесняется периодически народ, поэтому эфир он не безграничен. Там все можно писать так, что свои сообщения можете присылать на сайте 32radio.ru через кнопку «Сообщения в студию». Ну что, Свет, переходим к допросу участников. Как это бывает?
3: Ужасно обычно. Звучит, конечно.
2: Да.
3: Хотелось бы узнать некоторые вещи. Вот как вы подбираете репертуар, который вы в итоге потом играете? Нет ли конфликта такого поколения, что вот уважаемый Андрей рекомендует, а давайте ему какую-нибудь классику, а давайте ему что-нибудь такое, Элберей каких-нибудь. Вот. А ребята хотят что-то кардинально другое. Как приходите к общему знаменателю, как это происходит, и из чего, собственно, в итоге строится репертуар?
4: Ну, на самом деле, это и простой, и сложный вопрос. Каждый раз вообще это все по-разному. Естественно, мы начинаем с того, что какую мы программу вообще хотим тематически подобрать. Угу. Ну, по крайней мере, я как старший начинаю об этом говорить.
3: Ну, логично.
4: Потом, значит, предлагают ребята свои версии, мои версии. Ну, там утверждение, что получается, что не получается, пойдет по характеру, не подойдет, интересно это, интересно, слушателю интересно вообще это или неинтересно, угу. Или мы чем-то удивим
3: зрителя. А кого вы своими слушателями видите? Вот это кто?
4: Ну, вообще, мне кажется, эта аудитория очень большая, мне кажется, там, от 5 до 150.
3: Ну, то есть, как бы это и ровесники, и родители, и бабушки, и дедушки,
4: ну,
3: логично.
4: Ну, вот... Да? Первую песню мы спели, да, это «Фонари», город 312, угу. Да.
2: А нулевые, если не ошибаюсь, да?
4: Ну, нулевые,
3: ну,
4: да.
3: Ну, такое, да,
4: а
3: примерно.
4: А да. Сейчас вот дальше, да, у нас подготовлен такой секрет, да, это такая песня Пахмутовой, как молоды мы были. То есть это совершенно другая аудитория.
3: Это совсем другая аудитория.
4: Да, но слушаться будет современный.
2: Между которыми пропасть, я бы еще сказал, аудитория.
4: Вот, и дальше там 80-е у нас и 70-е. Вот угу. Только сегодняшний эфир, грубо говоря.
2: Да, страшно представить, что на концерте,
4: концерте
2: будет.
4: Да, на концерте там намного все это шире и интереснее.
3: А есть совсем что-то из свежего-свежего? Берете что-нибудь такое? Вот?
4: Ну, иногда берем. Ну, просто все зависит от задачи. Угу. То есть какая тематика концерта? Это раз. Но еще дело в том, что все-таки, как вам объяснить, максимально все-таки это поучительный материал в плане развития
3: на ребят. Котором учатся, правильно?
4: Да, да, да. Угу. И в музыкальном плане, духовном и вообще в смысловом.
3: Приходят когда-нибудь ребята, вот новый человек пришел, говорит, а мне бы хотелось играть, и называет коллектив, который вообще никогда не играли. Что в такой ситуации делается?
4: Ну, во-первых, если я его не слышал, я его точно должен послушать.
3: Логично.
4: Вдруг это очень классно.
3: Ну да.
4: Ну, ты же не все можешь...
3: Ну, человек нет, не может уместить,
4: тем более вокруг меня это одна аудитория, да, одни там угу. друзья и с одним вкусом, да. Я когда знакомлюсь, там, приезжаю на фестивали, я постоянно там привожу ссылок, кучу там нового материала, и все равно все это переслушать невозможно. Если это интересно, если это поучительно и подходит по характеру, ну, а почему нет, никто мне не запрещает.
3: Ну, и таким делать. Образом как-то расширяется, да, репертуар.
4: И кругозор, и репертуар, да, угу. и ребята кое-что приносят, даже могу сказать, уже кое-кто... Кое-что пишет.
3: Вот, это вообще отдельный вопрос.
4: Да, да, на самом деле, да. Но мне приятно. Я вчера послушал материал, мне стало очень интересно.
2: Ну, там и на Антон Собачка 32 Радио.ру тоже присылайте порой, потому что очень много начинающих групп. Вот. Самое обидное, понимаете, те, которые присылают, порой лишний раз не хочется брать, а те, кто не присылают, порой лишний раз хочется.
3: Скромничают,
4: даже люди скромничают.
2: Где ты раньше был?
4: Ну, это можно понять, потому что человек, ну, нет предела совершенства, всегда материал кажется недоделанным. Ты даже когда его, даже мы, когда, да, делаем какой-то ремикс, я делаю какую-то аранжировку, вот тут в концерте будет там у нас сюрприз, ну, как обычно, да, и у меня всегда есть коллаборация с народным творчеством. Вот, в этот раз полностью моя аранжировка вообще Ну, не буду кривить душой. Я
3: давайте без спойлеров, да.
4: Над песней же поиздевался. Да, но будет очень интересно. По крайней мере, ну, скажем так, поклонники хорошей гитары должны это оценить.
3: Замечательно.
4: И, ну и народного творчества, естественно.
3: Вот хочется задать вопрос ребятам, кто захочет, тот ответит. У кого есть техническая возможность, по идее, почти у всех, да. Вот эта песня, которую мы услышим следующей, она же легендарная до такой степени, что страшно сказать. Это Александр Градский, это вот этот эталон, на который до сих пор сейчас равняется, хотя он ушел из жизни, эталон, на который равняются все и наставники, и участники шоу «Голос», и все на свете. И она требует очень-очень серьезных вокальных таких прямо данных, да? Вот не страшно вам было браться за нее?
2: Им нельзя было давать выбор, кто
4: это
2: захочет.
4: Это, наверное, нужно. Все-таки к вокалисту больше вопрос, я
3: хорошо.
4: Так думаю.
5: Ну, это вокально, да, сложная песня, но над чем можно поработать, над материалом?
3: Вот сейчас опять случае. Же вопрос, кто не видит трансляцию, ты сидишь сейчас, и при этом ты поешь, как это получается, что такое Андрей сделал, потому что это же разные
4: звуковключения. Не только Андрей, у Андрея свои требования, я все-таки больше музыкант, а вот у нее педагог, это вокальная студия «Ровесник», Ксения Коржуева, ей большое спасибо, мы сотрудничаем.
3: Да-да-да.
4: Вот, ну... Конечно, не дать всем материалам работать, Ксюша, но где у меня уже предел, там начинается Ксюша. Ну и поверьте, да, это ее работа.
3: Долго репетировала, как вот именно эту песню?
5: Ну да, ну отрабатывать, конечно, надо было много, вот, но если хорошо поработать, можно все сделать.
3: Какие-то есть у тебя собственные алгоритмы, как ты готовишься к концерту, что-то делать, чего не делать, чего есть, чего не есть, вот эти все штучки?
5: Ну, если честно, прямо вот таких каких-то ритуалов, чего-то такого.
3: Прям встала, пошла, запела.
5: Ну, примерно так.
3: Круто!
5: Да.
3: Круто. Очень интересный вокалист у Андрея, у Виа Гагаринца. Замечательно. Так, что у нас Антон скажет?
2: Давайте, наверное, да, исполним. Почему?
3: Эту замечательную композицию.

0: Спасибо.
1: Для тех, кто не верит, но это по-настоящему живой звук. Это все в прямом эфире, прямиком с Кургана Бессмертия. Ну, почти, почти. И на весь город. Ну, давайте, наверное, познакомимся с новыми участниками поближе, поспрашиваем, как попали, что двигало,
2: что привело,
1: чем занимались до этого. Можно вместо вокалиста просто посадить, получится так, наверное, просто у нас...
0: Ну, временно, да.
1: Да, да, да, да. Конечно, студию нам надо побольше.
0: Ну, если да, большие компании.
1: Надо куда-нибудь расти, сломать пару стен, я думаю, там, и благодаря этому мы сможем и еще больше вообще. И снова здравствуйте. Рассказывай, как можно попасть в Гагаринцев, быть может, кто-то тоже хочет.
3: Через случайные знакомства.
1: А случайность, они же, как правило, не случайные.
3: Ну вот, попала в группу через знакомство со здешним барабанщиком.
0: Которого сейчас с нами нет.
4: Да, Костя, да, Костя Беляков.
1: Я вам сказал,
3: случайно вечером мне поступает звонок от него, и он говорит, что им в группу срочно нужен клавишник. Ну, я обрадовалась, потому что я всегда хотела как-то себя в этой роли попробовать.
1: Вот, а была какая-то практика до этого? Или...
0: Музыкальная школа там?
3: Я в колледже учусь.
0: А, ну, конечно.
3: Вот. Ну и музыки я уже... 11 лет, получается.
0: А вот. Вкусы совпали, да, примерно?
4: Вот. Но сработались мы быстро, на самом деле. Как бы было легко. Просто написал партию в нотах, и человек играет. Все отлично.
3: Что сказали, то играю.
0: Ну, а свое что-то, может быть, вот как раз говорили о том, что какие-то свои вкусы, которые хотелось бы привнести. Вот что ты любишь, какую музыку сама любишь?
3: Не могу прямо так сказать. Честно, все люблю.
0: Прям
3: кроме
0: все.
3: Кальянного рэпа.
0: Ну, его вряд ли на фоно можно, да?
3: Вот так. Ну, вкусы совпадают. Нравится музыка, которую играем. Вот. Поэтому...
0: Атмосфера нравится?
3: Да. Ребята хорошие. Все дружим.
1: А много времени вообще приходится уделять группе?
3: Ну, несколько часов в неделю точно. Поначалу сложновато было, сейчас уже прям с удовольствием хожу на репетиции.
4: Есть дни репетиции, конечно, а есть, наверное, дни, которые у нее у самой должны быть распределены, когда она занимается нашим материалом.
1: А, то есть,
4: я всегда говорю,
1: получается, что... музыкальный коллектив — это еще и про дисциплину, да?
4: Это 99, да 100%.
0: Андрей же сказал, что он воспитатель.
4: Нет, по поводу дисциплины это сразу изначально известно. В гагаринцы не попадают люди, которые...
1: Так, может, не всем не известно ходят. Все-таки.
4: Ну, скажем так, они долго, эти люди, у нас не задерживаются. Даже вот так, скажем. Потому что, ну, хочешь не хочешь, если нет дисциплины, играть не будешь никогда. Угу. И никогда ты никогда в жизни ты... как сказать, большие вершины взять, это нереально.
0: То есть это регулярные репетиции, это какая-то железная воля там, да? Вот?
4: Нет, почему? Всегда пытаешься им помочь и упростить их труд, потому что если просто, как говорится, рвать жилы и по-стахановски работать, ну, то что никакого не будет.
1: Творчество, наверное, не так работает просто.
4: Все нужно делать с умом, как бы, и для этого есть и методики.
0: А выгонял ты когда-нибудь кого-нибудь с треском? Ну или без треска.
4: Было с треском даже. Ну что поделать. Ну бывают такие моменты, потому что за 10 лет чего только не было, как говорится. И ну если человек так к этому относится, это не дело там его жизни. Я, конечно, понимаю, что здесь, скажем так, все энтузиасты и, как сказать, им нравится людям, что они делают. Но зачем, если ты приходишь в такой коллектив и начинаешь все портить? Ну иди ты в танцы. Иди в танцы, почитай книгу. Не знаю, что вот тебе больше
1: нравится? Танцоры сейчас обиделись, наверное. Да.
4: Зачем ты мешаешь людям заниматься любимым делом?
0: Может быть, вообще не в творчество, а в танцы. Танцы, ну, окей.
4: Ну хорошо. Ну куда-то. Там, где тебе нравится. Почему ты попал сюда? Почему ты именно попал сюда? Только потому, что там престижные или интересные, или ребята сказали.
0: Ну, бывают же часто талантливые раздолбаи, вот бывает.
4: Бывают часто, ну, в конце концов, ну, с таким находили общий язык, по крайней мере.
0: Загадочно обернулся Андрей на ребят.
4: Скажем так, да, такое было тоже, да. Ну, то есть, в все бывает в жизни, но без дисциплины. Ну, если ты там, допустим, 90% репетиций прогулял, то, собственно, о чем речь может быть?
0: Ну, это как и везде, как и в любом.
4: И сегодня на репетиции не был, а мы материал переделали, передумали. Мы что дальше делать будем?
0: Ну да, не подстраиваться.
4: Что, следующую репетицию буду за тобой бегать? Нет, никто за тобой бегать не будет, мы идем вперед.
0: Угу.
4: Как бы в этом плане, да, жестко, я скажу честно, это дисциплина. А в плане того, что там их занятия, я всегда стараюсь им помочь, чтобы... Во-первых, ну да, должен быть график, конечно. Если ты там учишься где-то... Я, допустим, всегда говорю о том, что всегда на уроках должны быть пятерки, а потом уже гагаринцы. Но в гагаринцах без пятерок тоже делать нечего.
0: Вот, кстати, куда поступают ребята, которые в гагаринцах занимаются, а потом заканчивают свое учебное заведение? Вот кем... Есть какая-то тенденция?
4: Вы даже не поверите.
0: А ну-ка.
4: Они обычно зубные врачи.
0: Какая прелесть, боже мой.
4: Либо просто врачи. Почему-то туда. Ну, сейчас часть... кто-то компьютерами занялся. Ну, то есть новые профессии, угу. Да? IT-технологии. Ну, собственно, ну в основном вот почему-то медицина.
0: А, кстати, в школе искусств имени Свиридова номер 3 тоже есть тенденция. Люди идут в медицину почему-то оттуда.
4: Вот, наверное, проблема в том, что дисциплинирует музыка, может быть. Тут я не знаю.
1: Настало время похвалы. На сайте пишут гагаринцы любимки. И Ольга по трансляции пишет: Даша, молодчина, слушать сплошное удовольствие. Браво.
4: Спасибо.
0: Приятно.
1: Есть вот, еще, кстати, нехорошая история технического характера. Слушатели написали, что нас вы отключили от эфира. Не знаю, правда это или нет, но человеку можно доверять. Но что-то, видимо, там технически произошло на вышке. Ребят, верните нас, пожалуйста, у нас еще много песен не спето. Никто не предупреждал. Если что, если нас еще хоть как-то где-то слышно, нас можно слушать в умной колонке Алиса. И в интернете на сайте 32radio.ru видеотрансляция тоже сохранится. А почему так все произошло, конечно, это будут потом отдельные вопросы еще.
4: Кстати, о школе Свиридова. Да, еще в этом году у нас в концерте сюрприз. У них есть прекрасный оркестр гитаристов под управлением заслуженного работника культуры Российской Федерации Александра Ивановича Минина. Uh-huh. Минина. Вот. А они с удовольствием примут в нашей программе участие. Это будет большой сюрприз, так что приходите, это будет очень интересно. Не буду я раскрывать все карты.
0: Ну, все не
4: так.
0: Надо, да.
4: Ну, вот один из больших таких сюрпризов.
0: Насчет, как, что нам скажет Антон по поводу времени?
1: Можно еще одну, я думаю.
0: И вот эту еще одну давайте скажем. Или сначала мы сыграем, а потом обсудим. Давайте так, наверное, удивим.
4: Ну, давайте, хорошо.
1: Для тех, кто не сможет подсмотреть в эфир, просто тут как раз некоторые перестановочки у нас. И
0: сейчас буквально смотрим на то, мы звучим.

0: Замечательно. Такой вопрос сейчас родился. Эта группа у нас прозвучала сейчас «Черный обелиск», правильно? И такой вопрос, наверное, опять же, к Даше и, наверное, к Андрею. Вот что песня Градского, что это произведение, возникает такой вопрос. Очень часто родители или сами школьники спрашивают, почему я в своем 5 классе должен понимать, что хотел сказать писатель, когда писателю было за 60, и у него была трагическая какая-нибудь жизнь, а мне 11, и я не обязан понимать, что хотел сказать писатель. Понятно, что здесь ситуация не такая, но, тем не менее, что та песня, что это, она такая серьезно, умудренными людьми написано, с жизненным опытом, как мне кажется. Вот, и насколько, понятно, ребятам очень интересный звук, здесь есть где разогнаться. А вот как, Даша, близки они или как могут быть человеку твоего возраста близки песни с такими вот глубоченными смыслами?
1: Ну, могу сказать, что в целом я люблю, ну, вот, музыку, ну, конечно, за то, что это и есть музыка сама, там, ну, звучание, да. Вот. Но я еще люблю музыку за то, что она передает вот глубокие смыслы, как раз-таки там опыт какой-то можно передавать вот через музыку. И поэтому, ну, не знаю, мне нравится музыка со смыслом.
2: Ну, вообще, я думаю, что даже я бы добавил бы просто здесь... Чем хорошо? Тем, что и текст, и музыка, они очень хорошо сочетаются, хорошо написаны.
0: Но это не поспоришь,
2: и
0: да.
2: Глубокий смысл. Ну, все-таки интереснее делать картину, и, как сказать, картину, грубо говоря, бытия, того, что происходит на самом деле, да, и рассуждать на более высокие материи и темы. Вот, и как бы в этом-то и поучительный аспект-то, собственно,
0: ну, в общем,
2: говоря, наш.
0: Да. Мысли ясна.
2: Почему я там выбираю или одобряю там эту песню или какую-то другую. Ну и, собственно говоря, здесь более глубокая работа. Здесь и ребенок раскрывается по-другому. Просто есть песни, у нас там в репертуаре, да, были песни о любви, там, да, там «Любовь настала», да. Тоже хорошая песня, да? Но там больше музыкальный материал. И смысл там, она более легкая, да?
0: А это на подумать.
2: А да, здесь такая? Надо, да, да. Ну, здесь и самому работать-то интереснее. Вот в чем дело. И моя задача их шевелить, прям, чтобы они вот этим занимались.
0: Есть у
2: Иначе
0: вас работа...
2: как они духовно расти будут?
0: А это необходимо, да. Есть у вас работа над аранжировками? То есть меняете ли вы что-то? Или вот снимаете, как есть, берете?
2: Ну, скажем так, 50 на 50. Все равно дорабатывать приходится. Дело в том, что это и музыканты другие, и коллектив другой. Ничего не поделать. Чтобы прозвучало хорошо, ведь у них у всех разный опыт.
0: Ну, конечно.
2: Да? Допустим, Кирилл как солист, он прекрасен. А вот здесь как солист, он немножко другой. Хотя тоже прекрасен по-своему. Но пока с опытом он не наберется, да, больше силы, да, и опыта в коллективе в таком работать, он, ну, как сказать, не накопит его, да, он так, ну, хорошо звучать не будет, как может и как должен раскрыться. Поэтому он здесь находится и здесь этим занимается.
0: Андрей, давай, наверное, скажем о достижениях ребят, участия в конкурсах. Я знаю, что есть победы очень важные.
2: Только за этот год?
0: Да нет. Так,
2: просто за все.
0: Лишак, это красиво было сказано.
2: За все я не припомню. Да, действительно, каждый год мы, естественно, мы растем. У нас разные конкурсы. Вот, ну, в этом году родниковые наигрыши, правда, пока еще не пришел там ответ. По-моему, «Хрустальные звездочки» был такой конкурс. У нас там вторые, третьи места, по-моему. Какие еще в этом году были конкурсы?
3: Давайте все-таки на рекламу пришлемся. Некуда вставить даже.
4: Реклама. Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «Кит». «Кит» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «Кит» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «Кит» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «Кит». Перевозки дорожные, надежная.
5: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
6: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
7: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
8: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции Ипарасанов ОВ. Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
9: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
10: 3.2 радио. Ты все правильно делаешь.
3: Не только у нас проблемы с эфиром, вот у ребят, например, с гитарами сейчас идет коллективная настройка.
0: Ну, у нас же живое звучание, все
3: это
0: по-честному.
3: Да, что есть, то есть вообще.
0: Итак.
2: Итак, что? Международный конкурс в Гомеле в этом году. В этом году, да, пока так.
0: Ты, Андрей, скажи, пожалуйста, что ребята исполняют на этих конкурсах? Потому что звучат вот эти вот все хрустальные звездочки.
2: Ну, хорошо.
0: У нас
2: вот
0: ребята здесь, значит, постарше выглядят.
2: Вот смотрите, да, программа, допустим, ну, Алексея программа, да, это Джо Сатриани.
0: Вот, хрустальные звездочки.
2: Raspberry Jam Delta V, так вещица.
3: Слова какие, да?
2: Ну, это для искушенного человека, для искушенного слушателя, который понимает, о чем речь. А вторая вещь...
11: Стивай, Tender Surrender.
2: А, да, точно. Вот, а у Кирилла в этот раз Стивай, Building the Church. Есть Вай Джуси.
0: А что будет, если мы сейчас...
2: Причем самое интересное, да, этот материал разных годов, на самом деле, специально подобран так.
0: А что будет, если мы сейчас вне запланированной программы попросим кого-то из ребят кусочек из этого? Ну, вот, возможно, такой вот так вот раз.
2: На акустической гитаре?
3: Подставлять, конечно, ты умеешь.
2: Вот уже слушать.

0: Я думаю, здесь дальше без сопровождения, конечно.
1: А стоило того же это волшебство? Стоило. Прекрасно, спасибо. Так.
0: Ну, как-то так.
1: Замечательно. Но это только за этот год, вот ты говоришь, да, победы?
0: Ну, да, за этот год.
1: Какая география? Куда поездили ребята вот за несколько последних
0: лет? Мы только вчера об этом разговаривали.
1: Мы не слышали.
0: Долго выясняли, сколько всего было. Минск, Гомель, Калуга, ну, по Брянской области, Добрунь, там выезды были. Были новогодние мероприятия, там с кем-то мы сотрудничали, там все подарки-то давали, это забыл.
2: Стальзавод.
0: Стальзавод, да, по-моему, Ну, еще
2: мы были в школе большие... искусств номер 3.
0: Куда ты еще выезжали?
2: В БМЗ мы играли, играли в Деснянке.
3: Ну, а как вы вообще
2: в разных играли?
3: К дальней дороге относитесь, когда вот знаете, что вам надо ехать в Минск?
2: Мы только рады.
3: Тяжело переживается лето.
0: Они-то рады.
3: В молодом возрасте это наоборот все за здрасте, да, и там полдня проехать, выступить, а сейчас ходить погулять по городу, наверное, да?
1: И не спя поехать обратно.
0: Я бы еще сказал, между прочим, география-то, наверное, будет побольше. Почему? Потому что еще они же в составе оркестра народных инструментов у нас тоже солисты.
2: Мы были в Смоленске, были в Воронеже.
0: Да, это в Воронеже, в Орле, были, да.
1: Но гастроли всегда круто.
0: Великий конкурс, Новгород, конкурс. По-моему. Ну, тут только вот эта часть, ребята, как бы побывала только, ну, как бы здесь. Потому что, ну, мы над этим работаем, нам всегда интересно. Спасибо Татьяне Михайловне Москалец, да, она как бы занимается оркестром, да, мы как бы часть оркестра, да, какая-то такая небольшая. Вот.
3: Тут Андрей, уже без 15 да, можем.
1: Следующая, да. Значит, финальная композиция, которую мы от вас ждем, это она говорит.
3: А у них
1: о
3: была
1: том...
3: еще пятая, на всякий случай.
1: Да? Да. А мне не сказали.
0: Финальная обойдется.
1: Она говорит о том, что у вас не только русскоязычная.
0: Ну, во-первых, это призыв о чем? О том, что 16 мая.
1: Да, да, да.
0: Да, в 14:00 мы всех ждем. В Брянском областном губернаторском дворце детского и юношеского творчества имени Гагарина. Вот. Приходите на наш концерт. Будет очень интересная программа с хорошим звуком, светом. Будет много сюрпризов.
3: 0+, напоминаю.
0: Да, 0+. И come together.
1: Right now.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до плюс 19. На небе пасмурно. Ветер южный, слабый, 3 метра в секунду, с порывами до 10. Атмосферное давление нормальное, 734 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
4: И в любое время на сайте губерния.тв.
3: 6+.
5: Реклама.
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
10: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
11: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
5: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
0: 3.2 радио. Ты все правильно делаешь.
12: Мы тут узнали, что та самая резервная песня, она вообще незаслуженно там находилась.
13: Да, нам такое сейчас гагаринцы пообещали.
12: Но мы пока ничего не скажем. Да. В очередной раз напомним, что в воскресенье, в 14...
14: В субботу, 16 мая, в 14:00 в Брянском областном губернаторском дворце имени
13: детского-юношеского творчества имени Алексеевича Гагарина.
14: Да. Я состоится это. Отчетный концерт гагаринцев под названием «Нам уже 10 и все по-взрослому». И ждем вас всех в 14:00. Пожалуйста, приходите.
12: Ноль плюс возрастное.
14: Да, ноль плюс.
13: Что мы еще должны, и мы, и слушатели все должны знать о авиагагаринце, такое, что вы сейчас можете нам рассказать, а раньше мы не знали.
14: Да вообще много чего не знаете. Это ж...
13: Понятно.
14: У нас есть свои отношения, свои, как бы. Даже не знаю. Честно говоря, этот вопрос меня поставил сейчас в ступор.
13: Это я вижу, да. Может быть, какой-то...
14: А что можно мне сказать, а что нельзя? Потому что это все-таки не моя тайна, скажем так, а наша общая. Поэтому знайте, что у нас тоже есть тайны.
13: Мы не сомневались.
12: Ну что, наверное, нужно будет говорить, что это...
13: А давайте мы не будем говорить, что это, мы попрощаемся, а потом ребята урежут нам вот эту вот прекрасную вещь.
12: Да.
14: Ну, чтобы не было скучно, да, мы в конце сыграем задорную, веселую песню, о какой говорить не будем.
13: А вам спасибо огромное за интересное общение.
14: Спасибо.

0: Виа Гагарин, Андрей Тетенчук. Меня же зовут Антон Запорожец и Светлана Кондратьева. Всем спасибо, кто был на эфире. И приходите
1: счастливо
0: на концерт
1: всем
0: в субботу. 14:00. Возрастное ограничение 0+7. Пока-пока.
2: Венские 13:00. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
3: Такси остается больным вопросом в автоперевозках. Условия, предлагаемые для работы, сегодня очень далеки от реальности. Цены ползут вверх, ситуация накаляется. Легендарная фраза «Наши люди в булочную на такси не ездят» вновь приобретает актуальность. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
2: Автомобильные факты.
3: Проблема детских перевозок в такси становится все более острой день ото дня. По словам представителей отрасли, такие поездки попросту перестали быть экономически целесообразными как для бизнеса, так и для водителей. Это приводит к тому, что таксисты все чаще отказываются от заказов с детьми, что в свою очередь ухудшает доступность услуг для семей в России. Общественный совет по развитию такси уже направил в Минтранс свои предложения по регулированию данной ситуации. Организация подчеркивает, водители в значительной степени отказывают в услугах клиентам с детьми из-за ряда организационных и экономических трудностей. Основная сложность, разумеется, заключается в необходимости иметь полный комплект детских удерживающих устройств для различного возраста, а иногда и несколько одинаковых, что, разумеется, существенно ограничивает полезное пространство автомобиля, включая багажник, что особенно критично для машин, к примеру, с газобаллонным оборудованием, распространенным, кстати сказать, в российских регионах. Такси-агрегаторы признают существование данной проблемы, отмечая, что работа по детским тарифам влечет за собой дополнительные затраты и ограничения, несмотря на отсутствие отдельной платы для пассажира. Хотя поездка для клиента стоит столько же, сколько и обычная, водитель несет расходы на приобретение, хранение, установку, обслуживание кресел, а также теряет в универсальности использования своего автомобиля. Важно помнить, что таксист несет ответственность за безопасность всех пассажиров, и особенно детей. И если в заказе не было указано наличие ребенка, то отказ в перевозке является обоснованным, и нечего здесь винить водителя.
2: Автомобильные факты.
3: Вот тут-то возникает главный вопрос. Так в чем же загвоздка-то? Детские автокресла, ну это в конце концов не ракеты в космос запускать. Казалось бы, ну обеспечьте вы ими всех и дело, что называется, с концом. Но нет, все оказалось куда сложнее. Оказывается, в России очень мало компаний, которые производят вот эти вот автокресла. Да и производят их не так уж много. А на рынке полным-полно импортных, к которым у специалистов куча вопросов по качеству, безопасности. Напомню, что для малышей до 7 лет обязательно установка автокресла или бустера, подобранного согласно росту или весу, там тоже градации. Всякие там адаптеры, накладки на ремни – это не автокресло, помните, и они не считаются детскими удерживающими устройствами. Все эти тонкости прописаны в ГОСТах. И о счастье, если чаду вашему уже больше 7 лет, он ростом выше 150 и весит более 36 килограммов. Эти вполне спокойно могут ездить сзади, пристегнувшись обычным ремнем безопасности. С 12 напомню, что даже спереди, но тоже с ремнем безопасности. А вот всем, кто меньше – беда бедовая. Напомню, что с нынешнего года неправильная перевозка детей теперь бьет существенно по карману. Обычным водителям 5000 рублей. Профессионалам, то есть тем самым таксистам, которые предъявляют потом претензии, почему у него нет детского кресла, 50000 рублей. А организации, которая отправила этого такси на работу, 200000 рублей. Игроки рынка, кстати, уже не просто говорят, они буквально кричат, иногда благим матом о том, что нужно помогать семьям с детьми, особенно многодетным. И самое очевидное, что приходит на ум, ну, мой, конечно же, это дать им всем автомобили. Звучит, конечно, как из области фантастики, ну, особенно в нынешних реалиях, да? Но ведь не такая уж и невыполнимая задача, если подумать, но согласитесь. Если, например, сделать поездки для них более доступными, ввести какие-то льготы или, например, развить вообще социальное такси, которое бы ориентировалось только на поездки родителей с детьми. В общем, как вы сами понимаете, вариантов масса. Самое главное – захотеть и поставить четкие задачи. Все остальное можно преодолеть. Спонсор программы – «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
1: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», «Фосфоритная 1». Консультации по телефону 8 953 276 40 85.

смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Два радио. Реклама.
1: Дача, прием. Овощной экипаж на грядке. Пилот Морковка запрашивает посадку.
2: Дача на связи. Посадку разрешаю.
3: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком. Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая.
2: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи.
3: Прогноз на май благоприятен для дачников. Погода радует, аэропарк помогает.
1: Встречаемся в аэро.
4: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Битва радио. Ты все правильно делаешь. «3-2 Радио» представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова», и я ее ведущий Карлов Андрей. Однажды на консультации мне клиентка сказала потрясающую фразу. Она касалась отношения к детям, к ее детям. Вопрос был в том, что клиентка не чувствует себя мамой. У нее нет, как она сказала, материнского инстинкта. И когда мы разбирали с ней причины, она вдруг сказала: «Я поняла, что я хотеть детей. То есть я не хотела детей. Я не хотела с ними нянчиться и пеленать. Я не хотела вставать посреди ночи, чтобы покормить его или поменять ему подгузник. Я не хотела ходить в больницы на прививки. Я хотела хотеть. Я хотела разговаривать об этом. Я хотела мечтать. Представлять, как я куплю дорогую коляску, самую красивую для моего ребенка. Как я буду гулять, как молодая мамочка с другими мамочками. У меня появится свободное время». То есть я хотела, в общем-то, удовольствий или какого-то позитива без всякой ответственности. Потому что ребенок – это большая ответственность на всю жизнь. И мне кажется, что вот это «я хочу хотеть» сейчас очень распространено. То есть мы мечтаем, мы фантазируем, мы представляем себе, как это будет. И как только доходит до дела, находятся тысячи причин, чтобы этого не делать. Причем это относится не только к рождению детей. Это относится к смене работы, к занятиям спортом, к улучшению своих отношений с близкими, с родителями, с чтением книг, с пониманием, в конце концов, самого себя, чтобы себя заглянуть и разобраться. Я хочу хотеть. Я хочу говорить об этом. Я хочу размышлять об этом, беседовать с кем-то. Выглядеть интеллектуалом, стремящимся к чему-то, но я не хочу ничего делать. У этого причин много, и этому можно посвятить отдельную передачу, поэтому задумайтесь, вы правда хотите чего-то достичь? Или вы только хотите этого хотеть? Это был «Метод Карлова».
0: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 Радио.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 5960.
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
4: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон Брянский 58 19 66.
5: Рекламная служба 3.2 радио. 404 333. Код города 48. 732.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до плюс 19. На небе пасмурно. Ветер южный, слабый, 3 метра в секунду, с порывами до 10. Атмосферное давление нормальное, 734 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Ваша свадьба в самом сердце города. Ресторан «Севен» – воплощение вашей мечты. Исторический особняк, интерьеры, от которых замирает сердце, изысканная кухня и великолепный сервис. Семь – значит семья. Ресторан «Севен» – ваш счастливый номер. Брянск, площадь Карла Маркса, 7, 32, 17, 17.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Брянске 14 часов. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Порядка 30 кубометров мусора вывезли в микрорайоне Автозаводец после удара беспилотного летательного аппарата. Ранее сообщалось, к масштабной уборке подключились сотрудники МЧС, коммунальных предприятий и волонтерские организации. Одновременно специалисты продолжают обследование поврежденных квартир для оценки ущерба. За консультацией можно обратиться в отдел жилищно-коммунального хозяйства Бердской районной администрации по телефону 308150, код Брянска 4832. Напомню, Следственный комитет России установит причастных к бесчеловечному террористическому акту в Брянске. Ранее Владимир Путин заявил, киевский режим, захвативший власть, постепенно превращается в террористическую организацию. По словам президента России, украинские власти перешли к терактам на фоне больших потерь и отступления по всей линии фронта. Брянская область, несмотря на непростую международную обстановку, является успешной площадкой для запуска и ведения бизнеса. Согласно отраслевым данным, более 1000 предпринимателей открыли свое дело в минувшем году. С целью развития и поддержки малого предпринимательства осуществляются государственные меры стимулирования. Это позволяет предприятиям, несмотря на условия высокой процентной ставки и приграничных рисков, активно развиваться. В числе передовиков – интернет и розничная торговля. Помимо этого, деятельность грузового автомобильного транспорта, а также широкий спектр различных услуг – от строительства до салона красоты. Высокая доля малого бизнеса свидетельствует о стабильности экономики Брянского региона, поскольку малые и средние предприятия успешно адаптировались к изменениям рынка, что позволяет сохранить свое дело в самых различных условиях. Сопутствующим фактором служит накопившаяся финансовая масса на руках населения, которое охотнее тратит деньги. Мировые цены на продовольствие вновь выросли, а стоимость пшеницы достигла максимума с прошлого лета на фоне погодных рисков в крупнейших странах-экспортерах и роста цен на растительные масла. Одновременно цены на мясо увеличились почти на 3,5%, тогда как сахар подешевел благодаря ожиданиям хорошего урожая в Бразилии и Индии. Для России нынешняя ситуация создает благоприятную экспортную конъюнктуру. Экспорт российского зерна остается высоким. По предварительным данным Русагротранса, в апреле Российская Федерация экспортировала почти 4 миллиона тонн пшеницы, что более чем в 1,5 раза превышает показатели годичной давности. В мае объем поставок ожидается на уровне около 2,5 миллиона тонн, что выше показателя прошлого года, несмотря на сезонное снижение активности импортеров. Приемная кампания в российские вузы начинается 20 июня. Так, прием документов на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования завершится с 10 по 20 июля. На платные места до 20 сентября. Подать документы на обучение на бюджетные места по программам магистратуры и специализированного высшего образования можно будет до 20 августа. На платные места до 20 сентября. Минобрнауки внесло изменения в порядок приема в вузы в нынешнем году. Изменились процедуры подачи документов, поступления выпускников колледжей и другое. Например, абитуриенты смогут подать документы через портал госуслуги, лично в приемной комиссии университета или направить их через оператора почтовой связи. Подача заявления через собственные информационные системы вузов будет упразднена. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 79 копеек. Курс единой европейской валюты – 87 рублей 38 копеек. Сегодня вечерние часы синоптики обещают брянские похолодания до плюс 16 градусов. Ночные столбики термометра уйдут еще ниже и будут колебаться около отметки в плюс 9. Атмосферное давление – 734 миллиметра ртутного столба, ветер южный – от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

Идет тишина, доведенная до отчаяния. Вижу в небе свои глаза, хочу сохранить состояние. Выхожу, меня уже ждут.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», фосфоритная 1. Консультации по телефону 8 953 276 40 85.
1: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta@shell.ru. У нас настоящий Shell.
5: В связи с открытием нового производства на

0: предприятия ГКМП требуются: оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Рекламная служба 3.2 радио 404 333. Код города 48 32.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
2: В связи с расширением производства предприятия группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48. 8.32.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до плюс 19. На небе пасмурно. Ветер южный, слабый, 3 метра в секунду, с порывами до 10. Атмосферное давление нормальное, 734 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Такие молодые, а уже ты в кадре у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты. Ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
2: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

тишина, доведенная до отчаяния. Вижу в небе свои глаза, хочу сохранить состояние. Выхожу, меня уже ждут.

0: И вот не успели гагаринцы уйти, а я снова в эфире. Антон Запорожец меня зовут. Елена Ковтенкова пришла к нам вести родительский час. Лен, привет.
1: Здравствуй, Антон. Здравствуйте, дорогие папы, мамы, бабушки, дедушки, все те, кто неравнодушен к воспитанию и развитию детей.
0: Это все понятно. Сейчас давай еще кое-что скажу. Просто оборвали соцсети, оборвали телефон. Нас сегодня нет в эфире. Оказывается, у нас на телецентр «Профилактика», про которую мы немножко забыли, потому что все уже немножко в отпусках и на лете, вот на этих всех летних историях, поэтому мы вернемся буквально через час, мы вернемся в эфир, а, быть может, и раньше, если там боги радиовещания нас включат пораньше, привет им передаем на станки Димитрова. Но зато мы есть в умной колонке Алиса, достаточно попросить. Алиса, включи 3-2 радио. Сейчас триггернулись, наверное, некоторые
1: колонки. Всех заработали.
0: Это да, скорее плюс. У нас есть видеотрансляция в группе ВКонтакте, где можно будет сегодня и вопросики позадавать. И на сайте 3.2 Радио.ру мы есть, и во всех агрегаторах есть, и вообще 3.2 Радио — это весь мир, а эфир починит. И давай, наверное, представим гостя.
1: Да, конечно. У нас сегодня, на самом деле, позитивный такой будет эфир. Как раз-таки не 1 апреля сегодня, но мне хотелось бы прям начать, чтобы все вспомнили вот эту фразу «Мы начинаем КВН». Вот она у всех сейчас, вот я думаю, кто нас слушает, таким немножко аукнулась, да, форматом. Сегодня мы будем говорить о КВН, в формате развития детей, реально ли дети играют в КВН, насколько это сейчас актуально у нас в городе и вообще, что развивает, как это все происходит, куда это может приводить детей. И в гостях у нас сегодня специалист, наверное, который прошел огонь, воду и медные трубы, который может рассказать все нам о КВН в Брянской области сейчас. Это Татьяна Мерчук, она руководитель Академии КВН в Брянске, а также отдельно Лиги КВН и различных еще, в принципе, все, что связано с КВН сейчас, она вот ведет. Татьяна, добрый день.
2: Добрый, и все радиослушатели тоже добрый день.
1: А вот сразу такое хочется, да, что мы будем говорить о детях, о подростках, но понятное дело, что кто нас слушает, взрослые люди наверняка либо смотрели КВН, либо играли в КВН, либо шуточки какие-нибудь.
0: Так говоришь, наверняка, как будто реально все.
1: Ну, юморные они смотрели, сценки, да, но... Да, либо юморные сценки, то есть все представляют, что это. Да, то есть вот, мне кажется, объяснять не нужно, что это как-то весело, что это интересно, что это может быть задорно. И хочется сказать, что в этом году КВН исполняется 65 лет, такая интересная. А в следующем году, если я не ошибаюсь сразу, да, КВН, который в Брянске организован, сколько будет? 25,
2: ну,
1: получается, лет?
2: Вообще с 95 года, если считать, то есть уже гораздо больше лет. Но так, чтобы считать Брянскую юниор-лигу КВН как официальную структуру Всероссийской юниор-лиги, то да, уже даже около 12 лет.
0: То если есть там точно. Еще огромная структура есть,
2: да? Да-да-да. Ну, если интересно, об этом я тоже расскажу. Конечно, 65 лет – это немалый срок. И поэтому за это время это огромная структура, которая по всей России действует и на уровне детей, и на уровне студенчества, и взрослых, потому что в КВН играют все, от 5, даже есть и помладше детки играют, и до бесконечности лет этим эта игра и хороша.
1: Ну вот немножечко...
0: Устрашающе звучит от 5 лет, конечно.
2: Ну почему? Нет, тот, кто работает с детьми, я уверена, сейчас со мной согласятся, потому что именно этот возраст позволяет детям не думать ни о чем вообще, высказывать все, что они хотят. И самое интересное, что они...
0: Что у них нет возраста уголовной ответственности.
2: Это, ну, как бы, на самом деле, они такие темы даже не придумывают в этом возрасте.
1: Тут взрослые за это отвечают, я думаю.
2: Но в этом возрасте они, у них полет фантазии бесконечный, нет никаких ограничений пока еще социальных, да, рамок, которые потом уже, начиная с детского сада и со школы, нас ставят, наше общество. Поэтому с ними даже намного интереснее, чем более старшими детьми.
1: Да, Хочу да, сказать, что вообще-то гимнастику с 3 лет, в хоккей просят с 3 лет. Чем раньше ребенка на самом деле в какую-то структуру мы отдаем и просят даже пораньше отдать во многие структуры, чтобы ребенок подготовился, да, к этому. Вот такая подготовка, как в школе сейчас модно подготовка.
0: Ведя спортивную программу, я бы, конечно, с тобой поспорил.
1: Почему? Нет.
2: Я думаю, с точки зрения спорта, наверное, другие там характеристики, почему так рано начинают, да, заниматься с детьми. Но с точки зрения творчества и

0: в 10-й школе здесь, в Советском районе, была капитаном команды, и мы даже выигрывали районные соревнования. Тогда еще не было таких понятий, как лиги. Да? У нас была, было сообщество любителей КВН и команд КВН Советского района. И вот на этом уровне в дружбе проходили все эти мероприятия. Собирался целый зал, огромный зал болельщиков, зрителей. И на сцене было много команд. Все школы Советского района играли в КВН. И вот тогда мы выступали и побеждали, но, честно говоря, самый первый выход я не помню. Мы никогда не волновались, потому что параллельно с этим мы занимались творчеством уже давно в детском театре, поэтому к сцене мы были приспособлены, адаптированы. И когда мы начали играть в КВН где-то в классе в 8-м, наверное, уже легкость на сцене и никакого страха не было, был только азарт и супер крутое ощущение, когда смеются над твоими шутками, и когда зал аплодирует. И всем очень нравится то, чем ты занимаешься.
1: Вот такой сразу момент немножко, поскольку мы заговорили тут про театр. И у меня сразу вопрос. Я когда готовилась к эфиру, смотрела, что на форумах родители обсуждают в целом. Понятно, что я могу как специалист, когда ко мне приходят, да, например, на диагностику посмотреть на ребенка и вот сказать, что вам куда-то вот в ту сферу, да, КВН, театральная, вот так направить условно ребенка. Но иногда родители думают вообще вот отличие театральная студия и студия, да, такая школа КВН условно, да, чем они принципиально отличаются? Вот чтобы было понятно.
0: Чтобы было понятно, театральное творчество все-таки это определенные рамки игры на сцене, больших форм в основном. Есть, конечно, и малые театральные формы.
1: Сразу, чтобы знали.
0: Спектакль, например, да, то есть весь год ребята готовятся к тому, чтобы в итоге, в конце года показать родителям большой спектакль, либо это эстрадного направления спектакль, либо это психологические какие-то спектакли, да. И, соответственно, много времени уделяется именно репетициям, процессу выстраивания этого спектакля. Все-таки специфика КВН совершенно другая. Здесь идет всестороннее развитие ребенка, начиная с развития его креативных способностей, потому что КВН чем отличается от любой другой игры и любого другого творчества, что ты не можешь все время показывать те шутки и миниатюры, которые уже кто-то показывал. И вообще это запрещено в КВН. Ты должен придумывать только свое и показывать каждый раз на каждой игре только свой материал.
2: Разве не все уже пошучено на свете?
0: На самом деле все пошучено, но этим и хорош юмор, что всегда можно на одну и ту же тему, на один и тот же прикол посмотреть с разных сторон, сделать какую-то свою фишку, прибавить актуальности, это очень важно в юморе. И этот юмор, и эта фишка, и этот, ну, как будто бы уже перешученный материал будет звучать совершенно по-твоему, по-другому, потому что ты пропустил это через себя. И вот именно этим отличается от театра, то есть ты придумываешь сам, а более того, ты, если это мы говорим, например, про команду КВН, которая в какой-то школе, независимо, допустим, мы про академию, да, будем сегодня говорить, то там еще нужно найти реквизит, костюмы самим детям, ну, с помощью, конечно, их кураторов, учителей или там помощников родителей, организовать процесс репетиции, то есть здесь еще включается административный ресурс, ты еще учишься, как это делают взрослые люди, когда они работают на своих работах и делают что-то своими руками, и весь процесс организуют сами дети, то есть это уже и развитие вот этих коммуникативных, административных навыков. И параллельно еще естественное актерское мастерство, которое, в принципе, в театре тоже развивают, но, повторюсь, это более в психологическом ключе, в серьезном театральном ключе. А в КВН все-таки это направление прям максимально эстрадное. Там более простые законы актерского мастерства. Но мы в Брянске, например, в нашей лиге, все-таки приветствуем и отношение к классическому творчеству театральному, то есть этот внутренний текст, например, то, как ты проживаешь роль на сцене, очень похоже на театральное, но все-таки в эстрадном ключе.
2: Давайте
0: вот
2: основные уйдем отличия. На рекламу, и потом как раз вернемся, продолжим.
3: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая

0: Скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32. 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3.2 радио.
2: Программа «Родительский час» продолжается на 3.2 радио. Сегодня мы разговариваем про КВН во всех смыслах этого слова. Стоит ли туда отдавать детей? А быть может, не стоит. Об этом как раз ближе к концу программы станет понятнее. Но на самом деле у нас все истории такие индивидуальные, правильно, Лен? И давай, наверное, может, и начнем с того, что предрасполагает к тому, чтобы ребенок этим занимался, если он еще этим не занимается. А потом как раз поговорим, наверное, то, что не сильно предрасполагает, и, быть может, наоборот, может как-то немножко попортить жизнь.
3: Ну, я могу сказать со своей стороны, потом передам слово Татьяне, как я это вижу в целом, когда в первую очередь такой формат развития ребенка, вот всестороннего, о чем мы говорим, я рекомендую в нескольких случаях. Надо понимать, я сразу так скажу, да, за Татьяну, что все-таки ту семью, которую она организовала в КВН, поскольку я знаю многих, кто участвует в детей, я знаю многие семьи, ко мне приходят клиенты, я знаю, что они играют, и, соответственно, я понимаю, что это некая семья, это сплоченный коллектив. И если ребенок туда попал, то там его будут поддерживать, там будут выстраивать с ним коммуникацию, там будут спрашивать, как у тебя дела, соответственно, он там будет расти и развиваться, всесторонне проживая различные кризисы, которые у ребенка есть, возрастные, переход в школу, переезд там куда-то, да, то есть различные кризисы, первая любовь, в общем, все он встречает в этой большой семье. И, соответственно, кому в первую очередь я бы рекомендовала, вот если бы не видя ребенка, это детям немножечко так вот закрытым, которые кажется, что тяжело вливаются в коллектив.
2: То есть они и так закрыты, их еще и туда надо отправить,
3: они,
2: правильно?
3: Скорее всего, просто родитель не организовал среду для них, не было такой среды. Например, жили, переезжали много, родители сами не очень коммуникабельные, сидят дома, не ходят, да, никуда. Вот много таких сейчас, плюс ковид подсветил вот этот момент, этап. Но ребенок, к сожалению или к счастью, все-таки развивается на зеркальных нейронах. Ему нужно смотреть, ему нужно общаться, ему нужно подтверждать, а какой я? И когда мне говорят, Петя, у тебя потрясающе просто получается пошутить вот так вот, твой там мухомор, это самое лучшее, значит, давай его сыграем, мы найдем ту вот эту роль, да, у ребенка, или там, что он сделает. Знаете, я иногда говорю, даже в театре, если ребенок, если у него роль потрясающее дерево, но вот он потрясающе харизматично играет и его хвалят, это прямо круто. Ну и для многих это прям вау-эффект. Это вот первое. И, конечно, вторая категория детей, вот если грубо сказать, это те дети, которые хотят выступать, которые хотят, чтобы им аплодировали, которые хотят внимания такого, что они родителей каждый вечер там театры устраивают. Вот, кстати, я была таким ребенком каждую неделю, у меня был двоюродный брат, мы надевали какие-то шапки, играли роли разных вообще всех, собирали там всех родственников, которые были, они не хотели уже сидеть, я не знаю, смешно
2: я
3: там
2: вот
3: было.
2: Чего и хотел спросить.
3: Вот
2: да.
3: Это к тому, да, иногда дети настолько хотят показаться этому миру, у родителей нет ресурса на это, ну вот, да, они не могут закрыть эту потребность, и тогда нам нужно ребенка отправлять в свет, иначе, если у него не будет какой-то такой хобби деятельности, чем это плохо? Он будет хотеть внимания в школе тогда, будет казаться для многих учителей выскочкой, неудобным ребенком, знаете, в кавычках вот это СДВГ, он слишком активный. Иногда это даже не про спорт, не про телесную активность, а ребенок хочет, чтобы этот мир его заметил.
2: Опять вертолеты залетали, вспоминая работу в школе.
3: Все нормально, Антон, уже второй эфир с нами.
2: Кстати, да, ты абсолютно права. Я вот как учитель прекрасно вспоминаю этих детей, они все перед глазами.
3: Они хотят. Вот это такие, понятно, индивидуально все мы можем смотреть, но это два больших таких аспекта. Вот Татьяна, что скажете?
4: Ну, на самом деле, абсолютно вы правы, потому что, когда родители к нам приводят детей,
3: Основных это два запроса бывает. Либо раскрепостить ребенка, он боится выходить к доске отвечать, он боится общаться с учителем, общаться со сверстниками в школе или в каких-то других коллективах, ну, типа кванториума, да, сейчас очень много дополнительных занятий, на которых детям нужно что-то говорить, выражать свое мнение, выражать свою позицию. Они этого делать не умеют,
4: да,
3: они зажаты и так далее. Да.
4: Модно, вот
3: это первое, с чем приходят к нам родители, таких очень много. А второе, это как раз наоборот, немножко закрепостить. Второе, что вы и говорили, да, слишком активные дети, которые не знают, куда деть свою энергию, не знают, куда деть свою яркую, вот этот вот внутренний мир, который они хотят показать всем.
4: Какую-то харизму,
3: да,
4: свою,
3: и, да? И даже немножечко прибрать это, потому что КВН как раз этому учит, несмотря на то, что когда, знаете, говорите, а, КВНщик, ну, пошути, ты там, наверное, вообще с ума сходишь, там, когда слышат нашу компанию, мы едем в поезде куда-то на очередное выступление, да, и говорят, вы кто, КВНщики? О, боже, мы попали там в вагоне, сейчас будет тут с ума что творится и так далее. На самом деле нет. На самом деле эти дети умеют видеть границы, когда можно проявить все свое творчество и себя вот так раскрыть полностью, а где нужно понимать, что здесь еще люди, и вот этому мы тоже их учим, что твоя энергия, она уместна на сцене, она уместна, когда мы репетируем, она уместна, когда ты можешь вот полностью себя выплеснуть, но когда ты в обычной жизни общаешься с людьми, да, со взрослыми и чуть старше тебя, то тогда да, конечно, нужно проявлять другие навыки, качества. И этому мы тоже учим.
2: А
3: поэтому
2: вот
3: с двух
2: вы
3: сторон.
2: Как человек, работающий с детьми, и говорите, что да, если там ребенок как-то закрепощенный, слово нелюдим, не знаю, можно применять. Ну, сейчас,
4: закрытый,
2: да. Давай, много закрытый. Детей, которые, да, очень любят там наедине быть со своим телефоном, возможно, с какими-то виртуальными друзьями. Mm-hmm. Как работать с ребенком, который пришел, который попал явно в некомфортную для себя вообще абсолютно. Историю, а вы тут еще говорите, приводите, давайте будем работать. Ну, как бы, бедные дети, мне кажется, в этом случае.
3: Абсолютно, вы правы. Почему? Потому что существует определенный период адаптации. Ребенок должен понять, что здесь с его вот этим внутренним миром его тоже понимают и не сразу потянут его на сцену, и он не сразу на следующий день выйдет выступать. Да, а сначала
4: важна.
3: Будет период, когда он поймет, что это за процесс. Есть дети, которым не сильно хочется выступать, как таковой быть на сцене, но, например, написать шутки и видеть, что над твоими шутками, над твоим материалом смеются, для них это очень круто. И таких очень много детей, как раз вот о чем вы говорите, технический, скажем так, склад ума, да, когда, почему многие авторы в КВН, да и в принципе сериалов современных, самых крутых, мощных, юмористических, они все с техническим образованием, и они более закрытые люди, чем те, которых мы видим на сцене, исполнители.
4: Серый кардинал
3: да.
4: такой, да?
3: То есть для них очень важно, что их юмор, их текст, он крутой, и что над ним смеются, и человек, который показывает это на сцене, может это сделать тоже круто. Есть и такие дети, которые не сильно стремятся выступать. И мы
2: то есть
3: раз...
2: даже в таких лигах, условно, простите, да, там, местечковых, да. есть и авторы, и
3: конечно, то есть у нас есть дети, которые мы знаем, что мы на них делаем акцент, когда идет процесс придумывания, подготовка к игре. Они как бы группа образующие в этот момент. Вокруг них собираются ребята, они накидывают идеи, ребята же какие-то свои дополнительные идеи им дают, и в итоге складывается новый материал. То есть они уже даже сами дети знают, что в этот период мы тянемся больше, да, вот к этим ребятам, которые генераторы идей, и сами в этом процессе учатся у этих детей, как это делать, да, какие есть, вообще есть приемы, навыки, можно научиться шутить. Это точно так же, как и учатся в математике да, по формулам решать задачи, также можно и придумывать юмор. Просто никто, большая часть людей об этом не знает и думает, что это от природы дано. Вот ты шутник, и от природы, если тебе дано шутить, то ты можешь шутить. На самом деле этому можно научиться. Есть определенные принципы, приемы, с помощью которых каждый человек может написать шутку. Она будет супер гениальна, если у тебя к этому есть еще и природная предрасположенность. Но она будет и нормальная, смешная, даже если ты этого совершенно никогда не делал, но тебя этому научили.
4: Вот, это поэтому... вот сейчас как раз многие хотят развивать эмоциональный интеллект.
3: Абсолютно
4: все
3: правильно.
4: Очень про вот это. На самом деле интеллектов много. Да? Угу. Мы обычно говорим в школе, просто хотим интеллект, да, IQ наш поднимать, но на самом деле эмоциональный интеллект даже важнее сейчас. Вот это эмпатичность, понимание себя, понимание эмоций другого человека. Ведь когда мы шутим и хотим, чтобы посмеялись же не мы хотим, чтобы нас понял зал, да. зритель, это должны быть разные люди, целевая условная аудитория, да, дети должны понимать. И хочу сказать вот этот важный момент по поводу контроля себя. себя, вот регуляцию, которую мы все так хотим, педагоги и родители, чтобы ребенок контролировал себя, регулировал себя, не выкрикивал с места, поднимал руку, дождался своей очереди, когда писал, не понимал, не предвосхищал букву «А», сейчас «А» должна быть, и он ее ляпнул еще перед, да, поменял местами слоги, перепутал, значит, что-то там предложение. Это вот все про регуляцию. И когда мы ребенка хотим просто технически посадить за тетрадь, нам нужны его как бы когнитивные способности, так не работает. Мы можем много-много лет тренировать с ним, не работает. Но когда мы через тело это регулируем, ведь сценка, постановка, выйти вовремя, сказать вовремя, дождаться, слушать, слуховое вот это восприятие.
5: Работа в команде, потому что это командная игра.
4: Чувствовать вот это все, как бы не выйти, не подвести. Это регуляция очень сильная, и сразу вот эти лобные доли, которые мы так хотим, а они там к 30 годам только у нас активно, на самом деле, развивается, у некоторых взрослых еще нет этой регуляции, и мы видим, что они не могут. И второй очень важный навык тоже, вот поскольку как раз Татьяна говорит, что мы сами придумываем, мы сами планируем, мы регулируем, мы можем поменять местами, в последний момент что-то переделать, это навык планирования. Когда мы хотим, чтобы ребенок сам сел за уроки, сам распланировал, как ему сделать математику, а как ему собраться на тэквондо.
2: Так бывает вообще?
4: Да. Бывает. Все родители хотят этого, бывает, чтобы он не звонил по 25 раз. А ты взял с собой носочки, а ты взял шапочку для плавания. Это навык планирования. Это вот как вы отпуск хотите планировать? Почему для многих невыносимо вообще что-либо планировать, да? Вообще писать какие-либо списки. Вот эти все навыки, плюс еще в среде, когда все может измениться, как сейчас. Мы все, на самом деле, очень сейчас тревожные, потому что меняется с каждой секунды. И когда ты понимаешь, что, а что делать на сцене, или что делать, если в последний момент эту шутку заменили, человек заболел, тебе нужно вот эту всю... Вот тут все проигрывается телом, эмоциями, движениями, и это единственное, через что мозг, по сути, развивается. То есть рукой мы никогда не научим ребенка, поэтому это тоже закрывает очень много учебных навыков. Я думаю, никто не проводил, конечно, когда ребенок пришел до КВН, условно, да, оценки его регуляции и после, но технически, я думаю, многие родители сами видят это. Вот, Татьяна, как вы считаете?
5: 100% видят, потому что те отзывы, которые мы получаем, особенно по детям, которые у нас занимаются уже 8-й год, 7-й год, 6-й, и родители видят, какими дети пришли и какие они сейчас, и чему они научились с точки зрения вот этих как раз навыков. Потому что, конечно, дети растут. Нужно отдать этому тоже должное. То есть, казалось бы, ну, конечно, придет ребенок в 5 лет, не будет никого слушать, будет постоянно там бегать и так далее. Конечно, по сравнению с 15-летним, это совсем разные дети. Ну, в чем тут ваш вклад? А вклад в том, как раз, о чем вы говорите, что он научился вот этому, он научился вот этому, он совершенно по-другому смотрит на обустройство своего процесса, допустим, в плане учебы, что если он хочет действительно полноценно заниматься КВНом, а он занимает очень много времени, то нужно хорошо учиться, для этого нужно сделать вовремя уроки, для этого нужно, чтобы тебя родители в этом плане не контролировали, потому что, ага, у тебя все прекрасно, в виртуальном дневнике прекрасные оценки, нет никаких жалоб со стороны учителей, поэтому занимайся своим любимым делом совершенно беспрепятственно, потому что все равно, как ни крути, родители тоже регуляторы. Если ребенок вдруг начинает хуже учиться или какие-то со стороны учителей есть нарекания, он все-таки его начинает ограничивать
4: рычаг,
5: любимыми
4: рычаг
5: делами. Да, ты не пойдешь
4: есть
5: завтра на КВН, у нас тоже такие есть родители, которые могут так сказать, ты не будешь участвовать в этой игре, хотя ребенок готовился, потому что вот двоечку-троечку схватил.
2: Я тут сегодня еще новую причину услышал, почему не стоит там ребенка отпускать куда-то.
5: Так.
2: Я до сих пор немножко в шоке. Там был какой-то отчетный концерт, ребята, и его не отпустили родители, потому что они так его мало видят.
5: На самом деле я впервые такое слышу.
2: Я сам был удивлен. Просто знаете, теперь живите с этим.
5: Теперь мы будем тоже жить, потому что в КВН вообще родители детей не видят. Я уже боюсь теперь, что и к нам тоже может прилететь.
4: Ну, я хочу сказать со своей стороны, вот если тут, да, это вот опять же психологические наши передачи на 3-2 радио, но в целом всегда тут есть вторичные выгоды. Не само. Это родители так организовали режим дня. Ко мне когда приходят, я прошу, распишите, чем занимается ребенок, как вот это все происходит, и вы там чем занимаетесь, где качественное время с ребенком. Если родитель пришел ко мне, и я ему сказала, что раз в неделю час выделяете минимум, а каждый день 10 минут, тогда бы не было вот этого формата. Скорее всего, вторичные выгоды, тут как ни крути, мне хочется сказать, что здесь родители не правы. Когда мы любимым делом, хобби и наказываем, И это всегда аукнется нам потом в дальнейшем, не напрямую, может быть, но когда вы хотите, чтобы ребенок к вам приезжал после института, например, или привозил своих детей к вам, внуков, думайте о том, как вы до этого делали. Это вот такой звоночек на перспективу. Но я вот, мне хочется об этом сказать, потому что на самом деле иногда родители, так скажем, жестко очень в этом плане ведут себя.
5: Да, я тоже всегда им об этом говорю, что это не способ регулировать успехи ребенка, потому что, как показывает практика, каким бы любимым делом ребенок ни занимался, если он начинает хуже учиться, это точно не от его занятия любимым делом. Есть какие-то другие причины, которыми нужно разбираться и с которыми нужно работать. А вот любимое дело ни в коем случае трогать нельзя, потому что только усугубит ситуацию. И сколько у нас не было таких случаев, как раз в учебе это точно никак не помогает, если вы ограничиваете ребенка.
2: Сколько же детей вам благодарны сейчас будут за такие слова,
5: на
2: которые
5: самом деле,
2: частично
5: дети,
2: родители услышали.
5: Я буду очень рада этому, особенно если родители действительно доверятся, поверят нам всем и поймут это, потому что это действительно для ребенка очень большой, тяжелый стресс и груз, когда вот это случается.
2: Тут вы еще много говорили про пользу КВН, и совсем согласен, но то ли я не услышал, то ли этого явно не прозвучало простыми словами. В первую очередь, это такая социализация, потому что есть очень такое большое заблуждение у нас, что надо в армию отправлять сыновей, например. Вот там она из него сделает человека. Ну, да блин, социализироваться можно не только через армию, как через тот же КВН. У меня, например, вот эти вот на социализацию ушли 4 бесполезных года в колледже. Образование я там в жизни ничему не научил, но вот за эти 4 года где-то что-то договориться там...
4: Школа жизни.
2: Да,
4: вот школа
2: жизни да. И если колледж это все-таки уже такая относительно более взрослая история, то в случае с КВНом это может быть в разы раньше.
4: Да.
2: И в колледже уже будет проще, там ребенок будет чуть больше понимать, как там, где чего, как можно. Так.
5: Но вообще
2: а вот
5: этот момент
2: бывают.
5: Социализации, это еще один огромный аспект и плюс КВН. Почему? Потому что сейчас, как мы раньше уже тоже об этом говорили, эпоха гаджетов захватила всех нас, и взрослых, и детей. И социализация прежде всего не происходит именно потому, что каждый в своем мире сидит, вот в этом цифровом, и где общаться, и как общаться, многие дети даже не знают и не умеют, особенно те, кто уже сейчас вот вырос, 5-6-7-летние дети, у которых в принципе нет даже понимания, что было как-то без телефона, было как-то без планшета, без телевизора. Вот, поэтому, когда они к нам приходят, у нас есть жесткие правила, мы в течение всех занятий, это 2,5 часа в день, они не пользуются телефонами вообще, вот как сейчас в школах уже законодательно закрепили, что нужно сдавать телефоны, ими не пользоваться, не во всех школах это работает, у нас это работает с самого начала основания академии, плюс, когда мы куда-то едем, дети в поездках у нас вообще не пользуются телефонами, только звонят родителям утром и вечером. А зачем мы это делаем? Не потому, что мы такие звери, и мы хотим, чтобы ребенок только в КВН сидел и больше ничего не видел, ни с кем не общался. Наоборот, это помогает ребенку в живом общении, которого сейчас катастрофически не хватает. А это живое общение, это и развитие эмоционального интеллекта, это развитие социализации, это то, как он умеет договориться со сверстниками, как он умеет решать свои задачи вживую, не просто смотря в телефон и постоянно отвлекаясь, а полностью посвящая себя своему делу, которым он занимается. Ну и, соответственно, никто не отменял и общение с учителями, и со взрослыми, и со своими руководителями, и с учителями, когда тебе через неделю поездка, ты уезжаешь на 10 дней, а тебе нужно решить, там, где-то ты не доучил, где-то ты там что-то не доделал, и ты вынужден общаться с учителями, договариваться, как ты это будешь отрабатывать, или заранее, или потом, находить общий язык. И большинство из наших детей это умеют делать, и я всегда родителям, когда они приходят и начинают говорить, ой, а мы вот в школе успевать не будем, ой, а как же вот эти поездки или там, да, другие мероприятия. Я всегда говорю, что ваш ребенок этому научится, это очень пригодится ему во взрослой жизни. Вот, потому что и во взрослой жизни без этого навыка, даже несмотря на то, что сейчас цифровизация везде, да, и к роботам мы потихоньку переходим во многих сферах нашей жизни, но эта сфера останется нетронутой, и самые крутые специалисты в будущем, я в этом убеждена, и многие ученые об этом тоже говорят, которые будут связаны именно с живым общением, она все равно останется. Генераторы идей, что-то новое придумать, реализовать свой проект, к сожалению, пока, ну, не знаю, в каком ближайшем перспективе роботы не смогут, а вот люди, которые этому навыку научены, скажем так, они это и делать и будут. Вот, поэтому эти специалисты будут самыми ценными в будущем. Те, которые умеют многозадачность свою, да, делать так, чтобы ты успел за короткий промежуток времени реализовать много своих навыков, умений и успеть многое за этот короткий промежуток времени сделать.
2: Итак, давайте на небольшую паузу прервемся и буквально через несколько минут снова вернемся в эфир 3-2 радио.
1: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
6: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до плюс 19. На небе пасмурно. Ветер южный, слабый, 3 метра в секунду, с порывами до 10. Атмосферное давление нормальное, 734 миллиметра ртутного столба.
7: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
1: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
8: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32-71-04.
9: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
10: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
11: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
12: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32. 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
2: А вот и сорока на хвосте принесла, что мы таки вернулись в эфир на частоту 87.9, чему все несказанно рады, и наконец-то мы снова вместе. А для тех, кто только что подключился, у нас программа «Родительский час» Елены Кухтенковой. И о чем мы сегодня разговариваем?
4: А мы говорим о клубе веселых и находчивых. Зачем туда отдавать ребенка? Зачем вообще это направление рассматривать? Каким детям оно подходит, каким не подходит? Ну, в целом, мы сказали, кому оно подходит.
2: А кому не подходит, по-моему, и не сказали.
4: Да, кому не подходит, я бы так сказала, что это все-таки зависит очень от ребенка. Ну, реально может ребенку не понравиться. Но я хочу сказать важный момент, как про любой кружок на самом деле. Если, вот, например, да, пришел ко мне ребенок, я там посоветовала родителям какие-то кружки, секции. Но я говорю, вы попробуйте, пожалуйста, минимум 3 раза. Вот это минимум. Первый раз вообще ничего ребенок не понял, особенно если он в этой среде не был. Второй раз он, может быть, втянулся. На третий посмотрел, вроде бы тут безопасно. И уже можно там что-то работать с ребенком. А если ребенок маленький, то 3 раза хорошо. Потом можно через год прийти, например, попробовать. Если ребенок взрослый, тогда можно и месяц, и 2 дать тестово. Если совсем никак, бывает такое. Не подошли преподаватели, да, коллектив такой, что, например, ну, не подходит просто этому ребенку по атмосфере. Это не только про КВН в целом, да, это может быть и актерский какой-то кружок, неважно, что это. Дайте возможность ребенку распробовать. Если вы пришли один раз, кстати, вот, да, будет мероприятие, где можно посмотреть, что такое КВН, буквально в эти выходные. Правильно, Татьяна, сейчас вот...
5: Ну, там не столько даже КВН будет, там будет отчетные концерты, ну, наши, да, там как раз развитие это? Наших детей в разных направлениях творческих, которые мы охватываем в КВНе, потому что нужно уметь все, и петь, и танцевать, и писать шутки, миниатюры, ставить это на сцене, и поэтому вот эти все творческие направления мы развиваем, и как раз можно посмотреть, да, какие наши дети крутые на сцене.
4: Когда это будет, вот я бы знаю,
5: 16 мая, да, вот в эту субботу в 11 часов и в 16:00 в центре одаренных детей ОГМА. Мы у них...
2: Возрастное ограничение 0+.
5: 0+, да. Там, соответственно, мы им очень благодарны, то, что они предоставляют эту площадку, и всех приглашаем. Приходите, посмотрите, какие у нас классные дети, и действительно, насколько они горят вот этим своим делом. А по поводу того, кому это не подходит, могу сказать так. Зачастую родители... здесь играют большую роль. Почему? Потому что они иногда в детей вкладывают свои нереализованные амбиции.
4: Да, балерина, мама, да, вот сейчас я.
5: Они очень когда-то хотели играть в КВН и очень хотели выступать на сцене, и, наверное, это было их, но наши дети иногда не совсем такие, как мы, и это счастье. Вот, поэтому, когда приходит ребенок, вы понаблюдаете за ним, как он отзывается о коллективе, совершенно правильно вы говорите, это любого коллектива касается, в том числе и КВН. Просто здесь некоторые родители, например, нас нажимают на то, что ребенок должен на сцене больше слов говорить, больше играть.
4: Не деревом, да?
5: Да, а как мы уже говорили ранее, а некоторым детям это не сильно нужно. Им нужно вот это общение на занятиях, им нужно придумывать, им нужно писать свой материал. И для них это большее счастье, чем выступать на сцене. А родитель зачастую это не понимает. Он считает, что вот как ребенок на сцене выступил, это и показатель его развития. Значит, вот у него 10 слов или у него 5 слов, разница большая. На самом деле совершенно не в этом суть развития ребенка. Вот поэтому поэтому, уважаемые родители, к вам тоже большая просьба. Вы все-таки да. Смотрите на своих детей как на отдельные личности. Они все-таки не вы. И хоть вы и даете им, вы большие молодцы, да, вот такую широту развития. Иди куда хочешь, в любой кружок, мы тебя поддержим. Но все-таки не забывайте, что у него есть свои амбиции, свои увлечения и свой взгляд на мир. Это тоже нужно
2: учитывать. Еще мы не забываем, что не стоит его в музыкальную школу отдавать до синевы, чтобы он потом категорически ненавидел музыкальные инструменты.
4: Это стресс.
2: Не, у меня таких проблем не было. Музыкалка и абсолютно разные вещи, но я же тоже живу вокруг, и бывают такие дети, конечно, ну, какие-то люди, которые, может, и стали бы хорошими музыкантами, но...
4: Но перекосы есть всегда, и это, да. Я хочу сказать, тогда вопрос никаким не детям не подходит, а каким семьям или родителям не подходит такой формат, да. И это другой вопрос, это про амбиции, да. Можно работать психологом, можно ходить в терапевтические группы, можно книги покупать на эту тему, вот опять же, слушать эфир психологический, да, у нас раз в две недели, по-моему, правильно? Угу. Поэтому тут как бы вообще, это не про детей.
5: Не про детей,
4: вообще 100%. Не про детей. Вот хочется немножко вернуться, поскольку мы так, да, сказали, что Татьяна руководит таким крупным проектом, но мы немножко упомянули, понятно, что в нашем там в молодости все играли в КВН, в каждой школе было, но потом...
2: Да в какой школе было? Тут опять мой навленский житель включился вообще.
4: Вот сейчас, вот смотрите, вот я хотела...
5: Про область, да, если сказать, то как раз в те времена, когда мы играли в КВН, в области он был совершенно не развит.
4: Ну это в городе, я говорю про город.
5: А сейчас все наоборот.
4: Вот я хочу к этому перейти, да, то вообще, что Татьяна на самом деле с мужем, да, с другими членами команды возродила это, потому что какое-то время все играли, это было, в школах было, в городе было, и во многих, на самом деле, городах других так же само, но потом это пропало, и как раз-таки вот буквально там 12 да, да, лет, да, назад, 13 лет назад, из-за того, что хотелось это возродить, в целом, вы и возродили, и Академия КВН так и родилась, то есть это не то, что, да, планомерно было, была другая работа, было другое, но поняли, что нет, хочется это хобби возродить, и, по сути, сейчас, вот я к чему веду, да, то жители, дети и жители в целом города могут наслаждаться КВН, и области тоже, и в некоторых школах тоже теперь есть как-то свои коллективы. Вот, да, да? Хочешь, да, немножко про это рассказать? Как вы это подняли вообще? Как это так получилось?
5: Ну, мы с моим коллегой, вот Вячеславом Перепелкиным, очень много ездили по областным городам, проводили именно для детей и для руководителей, которые заинтересованы в развитии детей на местах, семинары, специальные школы КВН, как мы это называем, рассказывали, что это за игра, как в нее
4: играть. То есть взрослым,
5: взрослым и детям обязательно. То есть отдельно у нас семинар для взрослых, для руководителей, которые хотели бы этим заниматься направлением, и отдельные семинары были для детей. Мы им показывали выступления наших и команд брянских, которые уже выступают на высоком всероссийском уровне, разбирали эти выступления, рассказывали, что это все придумывается самими детьми и руководителями с их помощью, да, что есть определенные законы, что этому может каждый научиться, и как это интересно, и какая структура у нас в городе и в области существует. И действительно, во многих областных городах теперь существуют команды КВН на базе школ, на базе домов культуры. Некоторые даже собираются и репетируют дома у кого-то из детей, то есть особенно приграничные сейчас регионы, к сожалению, сожалению, не имеют возможности репетировать в каких-то помещениях, да, и ввиду определенной ситуации. Поэтому они, где возможно, даже онлайн проводят репетиции. И действительно сейчас и команда из Погара у нас играет, и команда из Сещи, команда из Жуковки, команда из Сельцо, команда из Севска. Практически все приграничные регионы, и не только. Из Унечи много лет играла команда, но пока вот руководитель сейчас в декретном отпуске, поэтому небольшой перерыв, они к нам одни приезжать,
2: весь к сожалению,
5: не могут.
2: Весь КВН на одном руководителе
5: ну,
2: был.
5: На самом деле команда, но да, команда по-другому никак, особенно из области, им выделяют автобусы, спасибо большое тоже администрациям областей, которые выделяют автобусы, чтобы дети приехали сюда играть, потому что игры мы можем проводить только в областном центре, вот, поэтому им нужно организовать эту поездку, а без руководителя это сделать невозможно. Одних детей по закону никто отправить не имеет права. Вот, поэтому спасибо этим руководителям, которые занимаются с детьми, уделяют свое время. На самом деле, вы же знаете, сейчас у учителей, у руководителей подобных коллективов очень много задач, очень много направлений в школах особенно, которые учитель обязан охватить. И если он еще и занимается КВНом, который, в принципе, не является...
4: Не стоит в их
5: да,
4: сетке.
5: В сетке, да, вот то это уже большой подвиг для них, потому что действительно, ну, огромный объем работы они тоже проводят. И я учителей прекрасно понимаю, что не каждый из них готов заниматься КВНом.
4: Да.
5: А те, кто это делают, им огромное спасибо, и они видят результаты. Они приезжают к нам из года в год, благодарят очень сильно за то, что мы это организуем, и дети действительно вливаются в это крутое сообщество и очень много от этого получают, как это на современном языке называется, пруфов, да, очень много крутых плюсов, которые они это ощущают на себе.
2: А после Брянска есть какой-то путь на какие-то более крупные соревнования или Брянском все заканчивается?
5: Нет, у нас на данный момент в Брянске играет 30 команд в Брянской юниор-лиге КВН.
4: Ну, это прямо хочется много сказать, да?
5: Вот много, кажется, да, много. Потому что есть лиги, в которых играют 5 команд, есть лиги, в которых играют 12, 15. То есть у нас одна из самых многочисленных для нашей территории, для нашего количества жителей города, да? То есть в миллионниках, понятно, там в Краснодаре, в Москве, во Владивостоке, там команд довольно много, потому что, ну, там просто людей больше. А у нас на наше количество людей в городе это очень крутой результат. Вот, поэтому у нас две команды в этом году играла во Всероссийской юниор-лиге КВН и две команды в телевизионном проекте. На ВК-видео выходят трансляции, да, в интернет-сетях в наших выходят трансляции этих, соответственно, передач. Играют две команды от Брянской области. Это очень крутой результат, потому что, например, из Москвы одна команда, из Новосибирска одна команда, из Екатеринбурга одна, там, где действительно миллион команд. А у нас, на наши показатели, это очень крутой результат. И дети занимают призовые места на каждом этапе практически. Вот во Всероссийской юниор-лиге КВН наши команды подряд заняли первые места. И в 1/4 финала, в 1/2 финала вышли в финал. А в телевизионном проекте, например, 2 года подряд у нас команда была вице-чемпионом в том году и бронзовым призером в этом году. И еще одна команда дошла до полуфинала. Это тоже очень классный результат. Начинают сезон порядка 30 команд, а в финале участвуют только 4. И там всегда команда из Брянска есть. Это действительно очень престижно.
4: Это вообще кажется невероятно на самом деле, тем более, где город-миллионник, опять же, да, с их возможностей. Вот про возможности немножко хочется, потому что, да, сказать всегда, вот нам и сказали, что надо искать реквизит, надо искать костюмы, надо всякие моменты продумывать, да, понятно, что кружок оплачивают родители, понятно, какую-то часть, понятно, как и везде, что если поездка, родитель едет, то, опять же, да, ложится на, так скажем, плечи родителей в целом. Но наверняка, поскольку работа проведена, вы как-то умудряетесь еще со всеми партнериться, да, и с государственными всякими организациями, и со спонсорами. Почему про это? Потому что ваши мероприятия, на которые вот можно прийти, мы приглашаем, да, они бесплатные. То есть технически на игры КВН вы можете прийти всей семьей и посмотреть, в отличие, допустим, от какого-нибудь футбольного матча.
5: Да, мы приглашаем всех, обязательно приходите. У нас есть несколько групп в социальных сетях, где вы можете посмотреть нашу деятельность. Там мы всегда выкладываем афиши. Все мероприятия, и взрослые КВН, и детские КВН на территории Брянской и Брянской области бесплатны для зрителей. Вот. Мы большое спасибо говорим за это Управлению молодежной политики. Они нас очень поддерживают вот, площадками и организацией, в том числе и зрителей. Хотя у нас и родители, и друзья заполняют 90% зала на каждую игру. Вот. Плюс большое спасибо движению первых, потому что сейчас КВН очень плотно взаимодействует с этой прекрасной организацией. и они нам тоже помогают, проводят отдельно свой фестиваль региональных представителей движения первых именно по КВН, и оттуда к нам в лигу попадают новые команды каждый год. Вот. И, конечно, большое спасибо спонсорам и партнерам, которые зачастую предоставляют призы для ребят. Понятное дело, что мы не дарим автомобили, мы не дарим квартиры.
4: Но хотелось бы,
5: но
4: да?
5: Каждому ребенку приятно получить крутую кружку, например, с логотипом нашей лиги, или получить сертификат от партнера, где они могут вместе пойти поесть вкусную пиццу, да, и пообщаться дополнительно, да, там, или поиграть в лазертаг и так далее. То есть огромное спасибо вот этим благотворителям, которые идут нам навстречу и детям предоставляют призы и подарки. Повторюсь, потому что мы проводим мероприятия бесплатно и сами не можем приобрести все это и подарить детям. Это только за счет спонсорской поддержки и поддержки администрации города и области. Тоже им за это спасибо. Кстати, часть поездок также, определенную часть помогает нам организовывать город и область, но основная часть, конечно, ложится на плечи родителей. За это им огромное отдельное спасибо, потому что, ну, без этого, к сожалению, никак.
2: У вас хоть какие-то проблемы бывают, а то вы 50 минут рассказываете, как у вас все хорошо. Быть может, надо поднять что-то вообще, чего бы хотелось, вот, к чему надо стремиться.
4: Больше поддержки, потому что мы понимаем, что это не на государственном уровне, в программах школ этого нету, нигде нет.
5: Самое главное, наша мечта многолетняя – это свое помещение.
2: Вот.
5: Потому что у нас очень много
4: Хотя
5: участников.
4: Хотя филиалы есть во всех,
5: да,
4: районах.
5: Академия, да. КВН у нас сейчас порядка 150 человек, но в КВН в области и в городе играют, ну, порядка 500, а то и больше детей ежегодно, и каждый год эта цифра увеличивается. И когда-то поднимался вопрос на уровне областной думы, губернатора, чтобы выделить нам определенную часть помещения, да, городского, либо даже целые помещения отдельно, когда был очередной юбилей КВН, насколько я помню, 50 лет исполнялось КВН, даже один из депутатов...
4: 15 лет назад, нужно,
5: да,
4: поднять,
5: да,
4: этот,
5: да,
4: вопрос.
5: Предложили нам выделить отдельное помещение. Мы так обрадовались, даже ездили, более того, смотрели. Уже было даже смета составлена, но, к сожалению, там определенные обстоятельства возникли, и мы так и не дождались этого помещения. Мы от этого очень сильно страдаем. Единственное, что чего действительно нам очень сильно не хватает, потому что каждый раз... Спасибо за бесплатное порой даже предоставление площадок, но вы же понимаете, что все равно ситуация в стране такова, что каждый хочет зарабатывать хоть что-то для того, чтобы даже тоже помещение, да, обслуживать и так далее. Поэтому и нам уже самим неудобно.
4: В общем,
5: перед
4: дом этим. КВН.
5: Дом,
4: да?
5: КВН очень нужен. Мы, знаете, ждем и будем ждать.
2: Скажу по-личному, я однажды там на другой радиостанции, как раз на своей, когда-то давно, поздравляя в эфир выпивших людей, жаривших шашлык, сказал, что нужно помещение. И через 3 дня у меня у калитки уже стоял человек, с которым мы вели переговоры об этом помещении.
4: Да,
5: я держу вот видите, я держу, кто видит.
2: Поэтому чудеса случаются, на самом деле.
5: Я крестики зажала, чтобы так случилось. И на ногах тоже.
4: Кто слушает, да, в общем, поняли, да, что нужно организовать. Все посылаем силы.
2: Реально, приехал скромный человек, и все, оно у меня было через 2 дня просто уже.
4: Антон?
5: Мы будем просто счастливы, когда такое случится. Я обещаю, что об этом узнает весь город, и мы везде будем рассказывать об этих прекрасных людях, которые нам помогут. Очень этого ждем.
4: Ну, это здорово. Хочется еще немножечко только сказать, потому что мы тут немножко про театралку. КВН искали отличия, что, понятно, дети там 2-3 раза в неделю должны точно ходить, да, чтобы вот было вот это развитие, чтобы мы готовились и вот этот уровень получали. Какие направления есть, мы не озвучили внутри, да, какие педагоги, чтобы люди тоже понимали, что внутри.
5: Внутри это развитие как раз вот это всестороннее за счет занятий различными видами,
4: да, вот
5: творчества.
4: Какие там
5: это
4: внутри?
5: Вокал обязательно, хореография, потому что физическое раскрепощение, как человек чувствует себя свободно на сцене. Это сценическая речь, сценическое движение. Обычно это 2 в 1, потому что дикцию никто не отменял. Особенно мы говорим все время практически в микрофон, а я думаю, все понимают, что особенно кто хоть раз в микрофон говорил, что это сразу определенное количество звуков забирает, и нужно действительно говорить очень четко и внятно в микрофон всегда, чтобы тебя понимали, услышали твои шутки. Далее это КВН-направление, несколько дисциплин. От написания шуток, как я уже сказала, до режиссуры, постановки на сцене, как правильно сделать ту или иную миниатюру, какие есть принципы и правила там, конфликтов, ну и так далее и тому подобное. Это КВН-направление, несколько дисциплин. И команда образования. Это очень важный предмет, потому что КВН без команды никак. Есть, конечно, команды в истории КВН, как это называется, когда играл в команде один человек, монокоманда, да, это называется. Но это больше уже к стендап-направлению относится, не к КВНу. Вот, поэтому без команды не никак, и как тебя действительно ощущать комфортно, потому что, как вы правильно сказали, в любом коллективе бывают конфликты, в любом коллективе бывают определенные этапы, через которые он проходит, и как их пережить, и как остаться командой в любой ситуации, когда ты проиграл, когда ты выиграл, когда ты готовишься, когда у тебя много задач, и когда ты действительно не знаешь, тебе кипит голова, и хочется всех обвинить, все виноваты, кроме тебя. Вот как сделать так, чтобы команда осталась командой, и все чувствовали себя комфортно? На предмете команды образования с детьми мы тоже этим занимаемся. Вот поэтому вот, вот так много всего, но действительно эффект очень крутой, и развитие очень классно происходит у детей.
2: Тут еще, мне кажется, мотивация есть, потому что сейчас, что везде в медийке мы видим бывших КВНщиков. Причем, ну, людей из большого КВН, страшно представить, сколько людей играло вот в условно там какие-то региональные истории.
5: Да, это сплошь и рядом, и когда мы детям начинаем рассказывать, что вот этот человек, они даже многие же не знают, что они бывшие КВНщики, а более того, то, что мы видим на экране, это одно, а 80% людей, которые за экраном, которые пишут, которые организуют, которые режиссируют, которые занимаются продюсированием, это тоже все бывшие КВНщики, потому что эти навыки они получили как раз в этой игре. Поэтому это повторюсь, учит жизни, можно так сказать. Все сферы можно охватить, если ты этого хочешь, если тебе это нравится.
4: Татьяна, хочешь такой завершающий спросить момент. Вот как вам сейчас кажется, спустя столько лет опыта, вот что сложнее, самой играть или сейчас это организовывать с детьми?
5: Я бы не сказала, что это сложно для меня, потому что это мое любимое дело. Я не могу сказать, что это будет, бывает физически тяжело, но физически любая работа тяжела, когда ее много и когда она идет бесконечным потоком. А психологически это всегда для меня радость и праздник. Бывают тяжелые моменты, конечно, когда что-то не получается и приходится преодолевать какие-то трудности, но это все равно ты идешь к своей цели, которую ты себе поставил, и которая тебе очень нравится и желанна. Вот, поэтому мне что тогда было круто и классно, что сейчас для меня это кайф, это делать. И мне радостно всегда, когда дети благодарят, родители благодарят, и я вижу этот отклик, даже те, кто не умеют это делать, а очень много людей не умеют благодарность высказывать напрямую, да, там вот через речь. Но все равно, когда мы видим эти горящие глаза и видим глаза родителей и детей, ты понимаешь, что все это не зря, что ты делаешь это с большой любовью, и это откликается. Вот, поэтому...
2: А вам большое спасибо, что пришли. Была интересная беседа. Надеемся, что и помещение у вас будет.
4: Да, желаем дом КВН.
5: Да. Спасибо вам огромное за встречу. Спасибо, что проявили интерес к нашему направлению. За это отдельная благодарность.
4: Спасибо всем.
2: Для тех, кто присоединился чуть позднее или не услышал начало, всегда можно переслушать в группе 3.2 радио ВКонтакте буквально уже после одной чашки чая и завершения данной программы. Всем пока-пока. И проанонсирую сразу, в 17 часов мы поговорим о фестивале «Камыши», который состоится 30 мая. И даже там билетиков пораздаем, поэтому далеко от приемников не уходите. Будем рассказывать и об этом.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Ход весенних полевых работ и восстановление рыбных ресурсов обсудили в правительстве Брянской области. Отмечается, в настоящее время аграрии региона подготовили подсев около 75% почв, а яровыми культурами уже засеяно более 120 тысяч гектаров. В 24 районах Брянской области активно ведется посадка картофеля, который занял площадь в 20 тысяч гектаров. Параллельно в регионе продолжается сев ярового рапса и кормовых культур, включая кукурузу, на силос и многолетние травы. По данным профильного комитета, материально-техническая база сельскохозяйственных предприятий полностью готова к сезону. Подготовка техники завершена на 100%, в полном объеме закуплены необходимые минеральные удобрения. В рамках экологической повестки рассмотрены мероприятия по искусственному воспроизводству рыбы. В качестве компенсации ущерба от сельскохозяйственной деятельности на водных объектах в Десну в районе поселка Супунева было выпущено более 300 мальков сазана. Работа по восполнению популяции водных биологических ресурсов на территории области остается на контроле. В Брянской области продлена программа по предоставлению семьям областного материнского капитала, который является одной из самых значительных мер поддержки со стороны субъекта России. Отмечается, до конца 2030 года его размер составит 200 тысяч рублей, а при рождении двойни – 400 тысяч рублей. В случае рождения тройни – 1 миллион 200 тысяч рублей. Теперь использовать сертификат можно на капитальный или текущий ремонт жилых помещений, принадлежащих не только родителям, но и детям. В Брянской области действует целый комплекс мер поддержки семьи с детьми, и выплачивается 22. Два вида пособия компенсации. С нынешнего года принята новая мера поддержки молодых семей, постоянно проживающих в регионе. Теперь они получают 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей. Отдельное внимание многодетным семьям, которые обеспечиваются земельными участками, а с недавнего времени могут вместо земли получить денежную выплату в размере 300 тысяч рублей из областного бюджета. Об эффективности наших мер поддержки говорит то, что за 10 лет почти в два раза выросло количество многодетных семей на Брянщине, и с каждым годом оно продолжает увеличиваться. Владимир Путин заявил, Россия поэтапно реализует концепцию развития ядерных сил. По словам главы государства, Москва была вынуждена после выхода Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности и начать работы по созданию перспективных комплексов, не имеющих мировых аналогов, обеспечивающих гарантированное преодоление существующих перспективных систем противоракетной обороны. Российский лидер добавил, на завершающей стадии в настоящее время находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками. Это уникальный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и уникальная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник». Владимир Путин отметил, модернизация сил сдерживания является одним из ключевых направлений государственной политики в сфере обороны и осуществляется с учетом изменения международной обстановки и появления новых угроз. Минпросвещение запускает горячую линию по вопросам отдыха в детских лагерях. Таким образом, родители школьников смогут получить актуальную информацию о действующих организациях отдыха детей и их оздоровления в различных регионах России. Помимо этого, в какой орган исполнительной власти или организацию необходимо обратиться для решения конкретного вопроса. Горячая линия будет работать круглосуточно. Вопросы, требующие более детальной проработки или находящиеся вне компетенции операторов, будут направляться в уполномоченные органы или организации. По данным Минпросвещения, в нынешнем году летним отдыхом будут охвачены около 6 миллионов российских детей. Телефон горячей линии по вопросам детского отдыха 8 800 250 28 90. Завтра синоптики обещают в Брянске похолодание до плюс 12 в дневные часы, атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба, ветер северный 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
5: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры,

0: эксперты. Ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 32radio.ru или в чате прямой трансляции. Спортивный четверг. Держим руку на пульсе.
1: Рекламная служба 32 радио. 404-333. Код города 48-32.
2: Всем привет, мы брянская группа «Хардвокер». Слушайте нашу новую песню «День сурка» на 3-2 радио.

чья и вечные дачники с рюкзаками на тощих плечах. И стоянка такси та самая, на которой ждать до седина.

начав свою дорогу где-то за Балканами, от дома за 5000 км, с разбитыми стаканами, связанными в простыню, с матрасами рваными, с милым рай в шалаше между котлованами. Тайга, застройка, снег, нефтяные скважины. Друзья назвали дураками, родители отважными. В поисках крыши, что станет для детей спасительной. Всю молодость оставили в вагончике строительном. Ремни затянуты туго, расходы минимальные. В праздник абрикосы, ужин, орехи миндальные. Пасха, Рождество, дни рождения, годовщина. Время раскрашивало лица в мешки и морщины. И вот она цена моего здоровья и счастья. Молодость родителей, разбитая на части. Мама мела дворы, батя 30 лет водителем. Герои моих комиксов, мои родители.

0: Реклама.
1: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот Морковка запрашивает посадку!
2: Дача на связи! Посадку разрешаю!
3: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком! Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая!
2: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи!
3: Прогноз на май благоприятен для дачников! Погода радует, аэропарк помогает!
1: Встречаемся в аэро!
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
5: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до плюс 19. На небе пасмурно. Ветер южный, слабый, 3 метра в секунду, с порывами до 10. Атмосферное давление нормальное, 734 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: за гранью последнего сна.
1: Жар твой упал рокового проклятия.
2: Реклама.
3: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». Четыре уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8-910-338-68-67. Вместе сделаем яркое лето.
4: 12+.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
9: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО НСПК. Подробности акции на сайте вампривет.ру.
10: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404 333. Код города 48 32.

Начать с нуля, конечно, стресс. Проблем так много на пути, но важен сам этот процесс. Ведь счастье

0: Страсть. Это рок. В Брянске 17 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Такси остается больным вопросом в автоперевозках. Условия, предлагаемые для работы, сегодня очень далеки от реальности. Цены ползут вверх, ситуация накаляется. Легендарная фраза «Наши люди в булочную на такси не ездят» вновь приобретает актуальность. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
0: Автомобильные факты.
1: Проблема детских перевозок в такси становится все более острой день ото дня. По словам представителей отрасли, такие поездки попросту перестали быть экономически целесообразными как для бизнеса, так и для водителей. Это приводит к тому, что таксисты все чаще отказываются от заказов с детьми, что в свою очередь ухудшает доступность услуг для семей в России. Общественный совет по развитию такси уже направил в Минтранс свои предложения по регулированию данной ситуации. Организация подчеркивает, водители в значительной степени отказывают в услугах клиентам с детьми из-за ряда организационных и экономических трудностей. Основная сложность, разумеется, заключается в необходимости иметь полный комплект детских удерживающих устройств для различного возраста, а иногда и несколько одинаковых, что, разумеется, существенно ограничивает полезное пространство автомобиля, включая багажник, что особенно критично для машин, к примеру, с газобаллонным оборудованием, распространенным, кстати сказать, в российских регионах. Такси-агрегаторы признают существование данной проблемы, отмечая, что работа по детским тарифам влечет за собой дополнительные затраты и ограничения, несмотря на отсутствие отдельной платы для пассажира. Хотя поездка для клиента стоит столько же, сколько и обычная, водитель несет расходы на приобретение, хранение, установку, обслуживание кресел, а также теряет в универсальности использования своего автомобиля. Важно помнить, что таксист несет ответственность за безопасность всех пассажиров, и особенно детей. И если в заказе не было указано наличие ребенка, то отказ в перевозке является обоснованным, и нечего здесь винить водителя.
0: Автомобильные факты.
1: Вот тут-то возникает главный вопрос. Так в чем же загвоздка-то? Детские автокресла, ну это в конце концов не ракеты в космос запускать. Казалось бы, ну обеспечьте вы ими всех и дело, что называется, с концом. Но нет, все оказалось куда сложнее. Оказывается, в России очень мало компаний, которые производят вот эти вот автокресла. Да и производят их не так уж много. А на рынке полным-полно импортных, которым у специалистов куча вопросов по качеству, безопасности. Напомню, что для малышей до 7 лет обязательно установка автокресла или бустера, подобранного согласно росту или весу, там тоже градации. Всякие там адаптеры, накладки на ремни – это не автокресло, помните, и они не считаются детскими удерживающими устройствами. Все эти тонкости прописаны в ГОСТах. И, о счастье, если чаду вашему уже больше 7 лет, он ростом выше 150 и весит более 36 килограммов. Эти вполне спокойно могут ездить сзади, пристегнувшись обычным ремнем безопасности. С 12, напомню, что даже спереди, но тоже с ремнем безопасности. А вот всем, кто меньше – беда бедовая. Напомню, что с нынешнего года неправильная перевозка детей теперь бьет существенно по карману. Обычным водителям 5000 рублей. Профессионалам, то есть тем самым таксистам, которые предъявляют потом претензии, почему у него нет детского кресла, 50 тысяч рублей. А организации, которая отправила этого такси на работу, 200 тысяч рублей. Игроки рынка, кстати, уже не просто говорят, они буквально кричат, иногда благим матом о том, что нужно помогать семьям с детьми, особенно многодетным. И самое очевидное, что приходит на ум, ну, мой, конечно же, это дать им всем автомобили. Звучит, конечно, как из области фантастики, ну, особенно в нынешних реалиях, да? Но ведь не такая уж и невыполнимая задача, если подумать, но согласитесь. Если, например, сделать поездки для них более доступными, ввести какие-то льготы или, например, развить вообще социальное такси, которое бы ориентировалось только на поездки родителей с детьми. В общем, как вы сами понимаете, вариантов масса. Самое главное – захотите поставить четкие задачи. Все остальное можно преодолеть. Спонсор программы – «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» – это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.
0: Едешь с работы и слушаешь 3-2 радио.
3: И вот третий раз за день я уже с вами здороваюсь. Здрасте, Антон Запорожец меня зовут. И нам по-прежнему сегодня приходят гости на 3-2 радио. И сегодня мы будем разговаривать о фестивале «Камыши». Для многих он известен, для некоторых неизвестен. Но самое главное, это, конечно же, его организатор Александр Федулов. Привет тебе!
4: Привет, дорогие радиослушатели, привет, Антон. Тебе сил терпения, потому что я знаю, насколько это тяжело, три подряд гостя. Надеюсь, что я только разрежу эту обстановку.
3: И да, это уже хорошая такая традиция, каждый год еще и при Игоре приходить рассказывать, что будет. И ладно, мне повезло, я в прошлом году сходил, и сегодня буду как раз много об этом делиться, а кто-то сейчас может услышать об этом абсолютно впервые, может, он вообще мимо Брянска едет, даже не планировал, а тут он спланирует себе конец мая. Давай вот для начала коротенечко расскажем, что мы сейчас за мероприятие вообще будем анонсировать.
4: Это фестиваль «Камыши», мы позиционируем его как рок-киногастрофестиваль, проводится уже четвертый год.
3: Много умных слов сейчас будет сказать.
4: Да, мы сейчас все это расшифруем. Хотелось бы, вот и это нам удалось, создать формат семейный, формат, когда вот с погружением в течение всего дня, с двух дня до одиннадцати вечера, в этом году будет на час, мы расширили рамки фестиваля. Погрузиться в природную атмосферу, в творческую атмосферу. Помимо музыкальной составляющей у нас есть ряд творческих площадок, тоже о них чуть позже скажу. Мы кормим своих гостей, чтобы вопрос с питанием снять. Да, у нас уха опять в этом году будет. Также чай «Глинтвейн» от организаторов. В общем, полностью программа с погружением в музыку, творчество и природу.
3: Тут, забегая вперед, скажу, что мы слушателей парный билет мы отдадим, но не скажем когда, не скажем зачем.
4: Поддержим интригу, два билета разыграем в эфире 3-2 радио. Какая схема у нас будет?
3: Классическая, просто отдадим и все, за то, что наши слушатели существуют и остались на волне 3-2 радио. Ну да, нужно еще смелым быть, потому что позвонить кому-то на весь город, это дело такое, конечно. И давай, наверное, начнем с всем известных и не очень музыкантов, которые будут выступать.
4: Да, в этом
3: их много. Эфира, конечно, не хватит, но мы попробуем начать.
4: В этом году мы также музыкальную составляющую расширили. Вот у нас 3 года подряд 8 групп выступало, в этом году 10 групп. И это известные брянские коллективы, брянские исполнители. Также есть гости из Воронежа и Санкт-Петербурга. По порядку представлю. В программе у нас обозначено. Это группа «Изолента», инди-рок, брянская группа. Это «Анна Грилар», это группа «Юдоль». Также у нас выступит Михаил Башаков, это наш гость из Санкт-Петербурга.
3: Хедлайнер, получается.
4: Хедлайнер нашего фестиваля. Это многим известен он по чартовой дюжине нашего радио. Такие композиции, как «Кто такая Элис», «Не парься», «Don't worry, be happy» и «Somebody», конечно же, это его такие хиты. И многие узнают и хотели его видеть у нас в фестивале.
3: Вообще удивительно, что такие люди вот в Любахну приезжают выступать.
4: Через 5 рукопожатий, да, мы на него вышли, и он с удовольствием согласился принять участие в нашем фестивале. Также у нас ежегодно наши хедлайнеры – это «Приятели покойного», без которых фестиваль, кстати, не состоялся бы ни один, потому что Антон Танких, он звукорежиссер нашего мероприятия, берет на себя вот организационные вопросы, связанные со сценой, все закрывает причем. И каждый год это все качественно, на высоком уровне проходит. Также в прошлом году себя проявили, просто подняли все массы на хоровод и танцы. Это «Небо сквозь ветви», замечательная инструментальная
3: это
4: группа брянская.
3: Фолк такой специфичный был, да?
4: С оригинальными музыкальными инструментами.
3: Ближе к вечеру они уже были, что добавило атмосферы. На закате они и были, да?
4: Да. Это было, конечно, здорово, когда люди, вот, не сговариваясь друг с другом, просто пустились в танцы. Никто не смог устоять.
3: Обычно такие вещи на «Приятелях покойного» происходят, а тут кто-то
4: тут уже
3: вот
4: разогрелись
3: справился.
4: До них. Смогли поднять людей. Также у нас уже третий раз приезжает Дмитрий Дубров и Алла Лужецкая. Это известный исполнитель воронежский и флейтистка Алла Лужецкая.
3: Это красиво. Все их знают по про хит про лето, но по радио вообще нет, никак.
4: По радио, да, нельзя, конечно же, слишком много придется тикать.
3: Половину припева.
4: Да, так как у нас мероприятие 6+, Дмитрий старается, проглатывает слова в этой композиции.
3: Вы не думаете, что это какой-то матерный фестиваль будет, ни в коем случае. Было все вежливо, корректно, как бы. С детьми можно и даже нужно.
4: Антон, как свидетель, не даст соврать, все было действительно так. Далее у нас на нашем фестивале вот Линда Сольник, она уже выступала когда-то на втором фестивале, сейчас снова согласилась принять участие, и, конечно, мы очень ждем и будем рады. Также музыкальный коллектив инструментальной музыки, это Jet Plane, из года в год принимает участие, и в этом году впервые вот от Брянского шума у нас будет делегат, это Михаил Бычков.
3: И туда залез.
4: Конечно, конечно. Мы стараемся

0: Реклама.
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в Аквамонтаж. Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в Аквамонтаж. 33 31 65.
3: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32. 3-2 радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
5: И мы продолжаем этот вечер, всячески анонсируя фестиваль «Камыши», который у нас пройдет в Любахне, когда?
6: 30 мая, начало в 14.00, окончание в 23.00. Однодневный фестиваль.
5: Возрастное ограничение 0+.
6: А, 6+. 6+, да. Ну, да. Если с нулем люди приезжают, ну, билеты до 6 лет брать не нужно. Ага, у нас все. Там груднички даже в прошлом году были, и вроде выдержали даже
5: весь фестиваль. Хорошим фестивалем надо с пеленок приучать, конечно. И, кстати, насчет того, как туда добраться. Для тех, кто на автомобиле, как правило, проблем нет вообще никаких. Там километров 23 отбежится, да?
6: Да, примерно так.
5: Символически. То есть там, мне кажется, сбежится и на велике при великом желании можно доехать.
6: А у нас были велосипедисты в прошлом году, там пару человек на великах приезжали из Брянска. Так как я еще дружу со многими из велодрайва, я надеюсь, что у нас будет делегация велосипедистов в этом году.
5: Велодрайву ребята, привет, вас... да, потому что там ребята могут на самом деле, если они там по 1000 километров за год проезжают непонятно где, то до Любахны доехать проблем вообще нет. И там, как я понимаю, хитрая схема заезда у тебя
6: есть
5: всегда.
6: Есть схема заезда, да, я в группе это выкладываю, группа «Камыши-32», чтобы через улицу люди не ехали, а оставляли машины на парковке.

0: парковки.
1: Не надо ехать по навигатору, ребят, потому что он вас заведет в деревню, и там как бы и вам будут не рады, и вы будете не рады, что через так заехали, там вы и не станете особо нигде. То есть навигатор, он штука хорошая, но не всегда.
0: Поэтому схема проезда в группе Камыши, площадка для машин подготовлена, и координаты указаны.
1: То есть схема там буквально в две стрелочки, на самом деле.
0: Для безлошадных у нас в этом году по многочисленным просьбам есть трансфер. Трансфер будет от БУМа стартовать в районе часа и, соответственно, обратно в Бежицу возвращение где-то без 20-12.
1: А как им воспользоваться нужно вообще?
0: При покупке билетов есть отдельная вкладка, то есть есть взрослый билет,
1: ничего
0: детский
1: себе,
0: билет и трансфер.
1: Ничего себе, какая цивилизация у нас уже, да, прошла?
0: Просто заказываешь трансфер и все.
1: И там, получается, по какому-то QR-коду в автобус будет происходить посадка?
0: Либо по фамилиям, скорее по фамилиям сделаем, чтобы водитель не напрягался от QR-кодов.
1: Да, водители бывают разные. Кристина нас приветствует, слышала о фестивале много, но поедет впервые. Кристина, у тебя много открытий впереди, на самом деле. Я даже немножко завидую, потому что, когда я там оказался впервые, там действительно... Удивительно, что в Брянской области такое вообще проходит. Давай попробуем описать атмосферу площадки. Ты меня поправляй, если я в чем-то не прав. С одной стороны, по факту, это дача. Но с другой стороны, такая дача с большим участком, на котором еще и вмещается и пруд. Причем там довольно хитрый рельеф, как я понимаю. Он идет на возвышение немножко, и там хорошо видно сцену с многих рядов, правильно?
0: Совершенно верно. Из любой точки участка видна сцена. Замечательно просматриваются. Головы и спины впереди ходящих не мешают вам наблюдать за происходящим на сцене.
1: И там есть разный формат. Можно присесть на готовые лавки, которые уже там есть, но особо прошаренные, смотрю, посетители, они приезжают совсем своим. То есть у кого-то там стулья, у кого-то лежаночки какие-то, кто-то на пенках умудряется. То есть и тут самое главное, со своим стулом не надо стесняться приезжать. Даже наоборот, довольно удобно. То есть мы на всякий случай закинули, и они нам пригодились. Мест хватает везде. Везде все просматривается, и давай, наверное, дальше будем говорить об активностях, потому что мы поговорили о музыкальной составляющей.
0: Это только одна из составляющих.
1: На самом деле, да, крайне малая часть.
0: Потому что изначально фестиваль задумывался как некая коллаборация, объединение, объединяющее начало различных творческих направлений. Мы уже пробовали себя на стене, и гости фестиваля рисовали рандомно под руководством художников профессиональных. И профессиональные художники работали у нас в прошлом году. Три команды участвовали в конкурсе «Забористые картины», раскрашивали забор. В этом году у нас добавлено 50 метров новенького белого прогрунтованного забора. Понятно, что, наверное, даже весь...
1: А все прошлогоднее там осталось, что ли, да?
0: Прошлогоднее осталось, потому что по условиям конкурса оргкомитет обязался сохранять рисунки в течение 3 лет. Соответственно, все, что было нарисовано в прошлом году, оно осталось. В этом году мы добавляем еще несколько площадок. Уже есть заявки от художников на участие в конкурсе «Забористые картины». Но размахнуться еще есть где, поэтому художники, желающие принять участие, пожалуйста, в группу «Камыши» пишите. Мы обеспечиваем всем необходимым художников красками, я имею в виду колерами, кисточками, чтобы проявить свои таланты, свое творчество на стене, на заборе нашего фестиваля. Затем среди участников будут разыгрываться ценные призы. Также параллельно с профессионалами будут работать любители на одной стене. Под руководством художника Олега Селиверста будет это проходить. Каждый гость может, взяв краски, кисточки, изобразить что-то от себя оставить. Ну, дети в прошлом году очень это оценили, и большое количество ладошек осталось у нас на холсте. В этом году это сохранится на заборе.
1: Зато какой, прикинь, забор воспоминаний, что люди, которые повторно приедут с прошлого года, они уже будут приятно удивлены, что все сохранилось.
0: Да, и коллективы прошлогодние, как раз-таки вот профессионалы-художники, это Аделаида и Иван Редлих, и Элеонора, в этом году уже заявки подали, и я буду снова рад их видеть в качестве участников конкурса «Забористые картины». Подробности конкурса есть в посте группы «Камыши-32».
1: Я смотрю, в этом году и ноу-хау появилось в виде скульпторов, или в прошлом раз их не заметил?
0: В прошлый раз скульпторов не было. В этом году у нас добавляется площадка скульптора, как они просили их себя анонсировать, резчиков по дереву. Это одни Андрей Вишневский и Дмитрий Овсянников. Вот два резчика по дереву будут работать наподобие фигур из парка Толстого делать у нас фигуры. Они анонсировали это как некая абстракция, коллаборация огня и нот. Вот. Для меня самого загадка, они держат в тайне, что это будет. Двухметровая дубовая фигура на входе на площадку фестиваль. Будет проходить онлайн работа резчиков по дереву скульпторов. Также у нас Максим Малашенко, известный, именитый федерального уровня скульптор по глине, член Союза художников России, будет работать с глиной онлайн и создавать бюст знаменитости. Он попросил выбрать жертву себе на растерзание. Вот сейчас будем определять, кто у нас будет, какая знаменитость будет запечатлена, отпечатана в глине.
1: Тут Кристина сразу интересуется, а все мастер-классы и бары за отдельную стоимость? Тут уже, видишь, финансовый вопрос.
0: Финансовый вопрос. У нас в группе указано, что входит в оплату. То есть творческая площадка для гостей, она входит в оплату билетов фестиваля. А такие активности, как, например, аквагрим, как астрономия от Олега Бунжукова, так маловарение от Марины Гришечкиной, это, конечно, уже за дополнительную плату мастер-классы и активности.
1: Ну, как правило, буквально символично, в всяком случае, с Олегом там
0: все. Да-да-да, все символично, просто чтобы люди ощущали свою ответственность за происходящее.
1: Да, иначе, может быть.
0: Потому что неоднократно была идея сделать фестиваль бесплатным, но тогда мы потеряем в определенном комфорте. Потому что, да, спонсоры, возможно, было бы сделать это бесплатным, но мы сознательно не идем на такой шаг, чтобы, ну, скажем так, состав участников, гостей фестиваля у нас был немножко отобранным.
1: Я смотрю, пруд тоже задействован. Там будут и лодки, и сабборды.
0: Да, у нас ежегодно на Верхнем озере осуществляется прокат лодок и саббордов, и желающие могут за дополнительную плату, скажем так, покататься.
1: Вот. Ну и коротенечко пробежимся. И аквагрим будут, и карикатуры будут, и даже пряники расписывать уже.
0: Да, у нас ежегодно сотрудничаем уже с мастерами, уже знаем, кто за что отвечает. Соответственно, по первому зову люди готовы принять участие. Вот Лена Просвернина из парка сказок у нас за аквагрим отвечает. Марина Гришечкина, маловарение и роспись пряников. Светлана Куликова у нас мастер-класс по вязаным игрушкам. Также ежегодно наши большие друзья и помощники в плане питания участников — это воскресный папа, сладости от него и эксклюзивный кофе на огне готовят для гостей.
1: На песке, наверное.
0: На песке, да.
1: В турке. Во-первых, это красиво, как можно сказать.
0: Красиво, запах распространяется по всей площадке. В этом году также у нас добавлены авторские лимонады от кофейни «Вместе». Вот Таня и Дмитрий Быковы. Да, привет.
1: В случае, да, с воскресным папой я попрошу не повторять моих ошибок. Не откладывайте визит из-за длинной очереди к нему, потому что потом просто он закроется, когда у него все закончится. В этом году хочется успеть. Слушай, мне кажется, как изюминка, тут какая-то история с открытками фестиваля еще есть, да?
0: Да, благодаря Владимиру Рыскину, нашему художнику, акварелисту и музыканту, который ежегодно принимал участие в фестивале, но в этом, к сожалению, не смог. Там у нас корректировки небольшие по участникам. В прошлом году спецсерия была создана открыто к фестивалю. В этом году мы эту акцию продолжаем. Благодаря нашим партнерам Брянской рекламной кампании, лично Алексею Зиненко, у нас в этом году опять акция открытка фестиваля проходит. То есть любой гость фестиваля получает на входе открыточку, которую можно отправить своим знакомым, друзьям. Тут же почтовый ящик находится рядышком, и все это отправляется по России. Уже не первый год эта акция проходит.
1: И, наверное, давай прервемся на «Небо сквозь ветви». Ну, надо как-то слушателя подготовить.
0: Да, это группа инструментальная, и большое количество диковинных инструментов я все сейчас не назову, среди которых и волынка тоже. Замечательно звучит все.
1: А мы решили еще взять версию в лайве, которая записана не в студии, а также жизни, на да. каком-то да, мероприятии.
0: Ноги и сами пускаются в пляс, когда это open-air происходит.
1: Все, кто за рулем, будьте осторожнее.

0: Реклама. Собирай друзей и приходи в заводской бар. Музыка, вкусные закуски и специальные предложения. Заводской бар. Место хороших встреч. Подробности у администратора. Организатор ООО «Брянск пиво». Предложение действует с 11 марта по 30 апреля.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в Аквамонтаж. Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в Аквамонтаж. 33 31 65.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404 333. Код города 48-32.
5: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
6: А ведь это абсолютная правда. Ты все правильно делаешь, что на волне 3-2 радио. И все правильно сделаешь, если приедешь в Любахну на фестиваль «Камыши», который состоится 30 мая. Это такая однодневная история у нас. Но зато насыщенная.
7: Да, насыщенная, ни минуты покоя у нас на фестивале
6: Александр
7: не будет.
6: Александр Федулов у нас в гостях, надо представить, это организатор, который как раз и рассказывает о непростом труде. Для того, чтобы организовать фестиваль, поверьте, там работа идет, конечно, заранее, сколько нервов, наверное, потрачено уже, да?
7: Да, много есть организационных моментов. Понятно, что не в одиночку это делаю. Ежегодно у нас целая команда работает, в том числе вот и Лена Веслогузова, с которой мы изначально все это начинали. И большой пласт организационных моментов, конечно, на себя берет, и за что ей огромная благодарность. Также есть команда, которая непосредственно на площадке фестиваля работает в день фестиваля. Это люди, которые обеспечивают костры, питание гостей. И скажем так, ежегодно такая серьезная нагрузка на них, когда все отдыхают и развлекаются, а люди готовят для нас, для всех. Поэтому тоже ребятам хочется сказать спасибо большое, что из года в год они верят в наше мероприятие, поддерживают его. И, конечно, партнеры, которые помогают, вот в том числе 3-2 радио, у нас информационный партнер все 4 года спасибо. С нами. И, конечно, гости, которые верят в наш формат, в наше мероприятие. Мне приятно наблюдать сейчас вот по билетам, что есть люди, которые уже 4 года подряд приходят на фестиваль, а значит, каждый раз что-то новое они для себя находят, могут отследить динамику, понять, как было и что стало. И, конечно, таких гостей мы уже знаем в лицо, приветствуем.
6: Билеты в какой-то специфичной кассе надо покупать?
7: Нет, билеты по ссылке через Q-Ticket покупаются, там, соответственно,
6: то
7: видно,
6: есть все это билеты электронные, и ссылка на это все дело есть в группе «Камыши» фестиваля. Мы репостили, думаю, еще раз репостнем после этого эфира. Надо какой-то постик создать, чтобы было понятно, как купить. Там, смотрю, по стоимости отличается детский, взрослый, да?
7: Совершенно верно. Детский, взрослый и трансфер. У нас было запланировано несколько подорожаний. Первое у нас 1 мая произошло, потом с 24 мая. То есть сейчас есть еще возможность купить по акционной цене билеты.
6: Те, кто захочет день мероприятия, финансово пострадают больше всего, получают. Но это классика.
7: Это классика, да, любого фестиваля. Надо же стимулировать людей, понимать, сколько все-таки
6: даже в итоге в день фестиваля только едет. Электронно, да? Нельзя просто так на входе будет или можно договориться?
7: Нет, в день фестиваля как раз-таки на входе. А все остальное время только электронно.
6: Слушай, а мы насчет ведущих не поговорили. Кто в этом году
7: ведущая
6: будет?
7: Ведущая у нас бессменная. 3 года уже подряд будет Карина Коструб. Наша замечательная... Из книжной лавки «Закладка» будет и выставка продажи от книжной лавки «Закладка». И Карина сама непосредственно ведет наш фестиваль. Уже 3-й год это будет происходить с разными, скажем так, в разных творческих союзах она вела у нас фестиваль. Но в этом году в силу разных причин она у нас будет вести одна это мероприятие. Ну, она уже все знает.
6: Да, она большая молодец. Лицо
7: музыкантов, да, и да. Создает определенную атмосферу.
6: Вообще, на самом деле, работа ведущего наша, всем кажется, что все так просто. А когда идет какой-то косяк по таймингам, именно на ведущем на самом деле это все стоит и тут останется пожелать только удачи. В прошлый раз, кстати, были какие-то истории с несоблюдением таймингов, или все там более-менее нормально прошло?
7: Все более-менее, ты же сам помнишь, был на фестивале. В принципе, все запланированное примерно плюс-минус по времени с разбежкой там в 5 минут оно происходило. И благодаря в том числе работе слаженной и музыкантов, и звукорежиссера нашего Антона Танких.
6: Что говорит об уровне организации, дорогие слушатели, там я намекаю, да, что...
7: Да, просто фестиваль уже на самом деле живет своей жизнью, я бы, может, уже и рад сказать, что давайте, хватит, ребята, но когда люди начинают спрашивать уже с января, Александр, а будет ли фестиваль, мы вот готовы купить билеты, где купить билеты и так далее, и тебе становится приятно, и тебе хочется снова для этих людей сделать такое мероприятие.
6: И тут надо еще поговорить о такой, как по мне, классной части, ради чего стоит вообще задержаться допоздна. Это то, что будет после «Приятелей покойного». Давай подробнее расскажем про это.
7: Традиционно уже после «Приятелей покойного» у нас фаер-шоу состоится. Опять же, бессменный наш огненных дел мастер, это Дмитрий Быков, проводит у нас...
6: Волшебство. Прямо это волшебство можно даже.
7: Да, на самом деле. И подобрана площадка таким образом, что зрители разворачиваются в обратную сторону от сцены, и там уже все подготовлено от Дмитрия. В этом году также мы планируем, и многие, кстати, задерживаются именно до фаер-шоу, потому что потом у нас кино, но кино на фоне фаер-шоу уже не так привлекает людей, потому что мы каждый год делаем подборку короткометражек, примерно на час, то есть с 10 до 11 мы смотрим кино под открытым небом на экране 6:3.
6: Там под чаек я смотрю еще, это тоже.
7: Под чаек, да, Глинтвейн. То есть все заявленные активности, все, что в программе описано, мы стараемся выполнять, ну, и минимизировать какие-либо форс-мажоры. Как-то вот 3 года нам это удавалось. Надеюсь, что в 4-й раз все снова получится.
6: А, и в этот раз обратный трансфер, он тоже будет, да?
7: Там трансфер, да, в группе фестиваля указано, что он полностью, то есть и туда, и обратно мы гостей готовы привезти.
6: Не бойтесь, да, остаться в Любахне в 23 вечера. В этом нет ничего страшного. Вас увезут.
7: Да даже если остаться, там прекрасная атмосфера у нас замечательная.
6: Я погулял в прошлый раз, там в пешей доступности, в принципе, весь город, и как раз где-то на полпути выигравшая слушательница встретилась, тоже, видимо, гуляли. Кстати, а не пора ли нам билеты вообще начать отдавать? Почему бы и нет, но перед... Не надо звонить пока, подождите. Давайте поговорим о Плотнике 82. Чуть-чуть есть пару слов вообще?
7: Пару слов, что с легкой руки Дмитрия на самом деле фестиваль организовался в свое время, потому что Елена Веслогузова у нас, которая, так скажем, занимается поставкой музыкантов, она в богемной среде вращается, много у нее знакомств, она постоянно помогала мне с коммуникацией, с людьми, их привлечением на нашу площадку. Так вот, с Дмитрием как-то они общались и посетовали, что хотелось бы создать вот такое замечательное такое мероприятие. И как-то оговорив его, в итоге пришли к какому-то знаменателю. И тут сложилась наша с Леной коллаборация как раз-таки. И Дмитрий с удовольствием приехал из Воронежа к нам на нашу площадку. Уже 3-й год он будет, и как бы без него мы фестиваль не мыслим. Тоже, так же, как и без «Приятелей покойного».
6: Ну и там еще под аккомпанемент флейты это все будет происходить.
7: С Аллой Лужецкой, да, они в творческий союз, флейтистка Алла Лужецкая. Кстати, она играла в группе «Флёр», известной.
6: Да, да.
7: Вот. И с Дмитрием Дубровым, прошу прощения, у них замечательный дуэт сложился.
6: Вот, и... Опять-таки, песню про лето мы не поставим, но крайне рекомендуем ее послушать. «Плотник 82» на всех стриминговых площадках. А я решил остановиться на «Атомах любви». И пока звучит песня, 309-209, телефон нашей студии. Дозванивайтесь, выходите в прямой эфир. Если как раз вот до прямого эфира вам необходимо будет дожить, пообщаемся. И отдадим 2 билета на фестиваль «КМШ».

0: А у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
1: Добрый вечер, Елена.
0: Елена, откуда вы к нам дозвонились?
1: Из Брянска.
0: И вы, наверное, случайно к нам попали или есть определенная цель?
1: А, нет, не случайно. Слушаю эфир, слушаю песню. Мне очень нравится. И в прошлом году я хотела попасть на фестиваль, но не смогла. И в этом очень хочу приехать. Особенно после анонса сегодняшнего.
0: Вам крайне повезло, конечно, вдвойне, что желание будет исполнено. И после того, как мы с вами поговорим, не отключайтесь. Мы расскажем, каким образом можно забрать билеты. Какие у вас планы? Что больше всего интересно?
1: Я хочу послушать музыку в первую очередь и, конечно же, насладиться шоу огненным. Мне вот очень это всегда завораживает.
0: До шоу надо будет дожить.
1: Да, я поняла по прошлому рассказу.
0: Лен, огромное спасибо, что слушаете. Мы
2: вас, спасибо, Елена, за внимательность.
0: Искренне поздравляем и познакомимся вживую уже на самом фестивале. Главное, сейчас не отключайтесь. Хорошо?
1: Да, спасибо.
0: Ну что, Александр, билеты отданы. И согласись, такие вещи делать приятно вообще.
2: Конечно, дарить всегда приятно.
0: Да. И как раз мы к вам вернемся после рекламы. И как раз будем постепенно завершаться. Сейчас тут есть нюансики определенные. Все, вроде все хорошо. У нас доигрывает плотник 82. Довольно душевная история.
3: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь. В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до плюс 19. На небе пасмурно. Ветер южный, слабый, 3 метра в секунду, с порывами до 10. Атмосферное давление нормальное, 734 миллиметра ртутного столба.
4: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Реклама. Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
5: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
6: О, сколько нам открытий ярких! Сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
10: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
6: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
0: И... все верно. И это все правильно будешь делать, если попадешь на фестиваль «Камыши». Билеты мы отдали. Лене повезло в этот раз. И надо еще раз проговорить для тех, кто только что присоединился, коротенечко, что это такое, где это проводится, что Любахна — это не край Брянской области, а это такой соседний поселочек.
2: Можно сказать, пригород города Брянск.
0: Да. По факту так оно и есть на самом деле. Например, разбежится до Фокинки дальше, чем до Любахны.
2: Конечно. Очень удобное транспортное сообщение у нас, и все недалеко.
0: Про фестиваль. Это open air, можно так назвать, да?
2: Open air, да. Каждый раз нам везет с погодой. Каждый раз мы молимся всем любахонским богам, колдунам. Вот, и погода нас радует. Все три фестиваля. Это 90% успеха, конечно, хорошая погода. Потому что не хотелось бы в лужах праздновать это мероприятие.
0: План какой-то есть на то, если погода будет не очень. Состоится же все.
2: Все зависит от того, насколько она не очень, но в вот на первом фестивале нас очень пугала погода, но мы ничего не отменили, и слава богу, потому что чуть-чуть, скажем так, покрутились тучки, и дождь ушел. То есть дождя не было, и люди все остались довольны. Надеюсь, что в этом году у нас также с погодой накладок не будет.
0: И надо сказать, да, что это open air, там будет много активностей, как и музыкальных, так и творческих. В общем, на день точно получится, чем себя занять, и... Ну, мне кажется, самое лучшее занятие, но это, опять-таки, лично мое мнение, это все-таки чилить на стульчиках под вечер ближе уже.
2: Каждый подберет для себя нужный формат.
0: Да, но вы там как поставите приятелей покойного под вечер, что на стульчиках там и не усидишь. То есть,
2: не усидишь,
0: там...
2: начиная даже с неба сквозь ветви, уже все со стульчиков поднимаются.
0: Да,
2: есть, конечно, и лиричные у нас композиции, и те, над которыми стоит подумать. Вот мы представили наших... друзей из других регионов, хотелось бы, чтобы, ну, времени не так много у нас, Брянск представит у нас Анна Грилар со своим треком недавним, новым, «Надо идти». Действительно, несмотря ни на что, надо идти вперед.
0: И как раз мы послушаем этот трек, он уже начал звучать, и потом постепенно уже будем прощаться, но в плане музыки мы тут еще кое-чего приготовили.

0: нас музыкальная программа на камышах, конечно, в разных стилях абсолютно, от бодрого до лиричного, как я понимаю.
1: Да, и от песенного до инструментального. И, конечно, хотелось бы еще раз акцент сделать на нашем хедлайнере, нашем госте из Санкт-Петербурга, Михаил Башаков. Скажем так, через, как я уже сказал, через 5 рукопожатий на него вышли, и очень ждем его к нам в гости. Много у него известных композиций, но хотелось бы остановиться на не таком известном треке. Называется он «Светлый день». И я надеюсь, что 30 мая как раз-таки будет таким светлым днем, о котором поется в песне Михаила Башакова. Всех приглашаем на фестиваль, чтобы все вместе этот день сделать незабываемым.
0: И поэтому мы вышли так рано сегодня в эфир, чтобы вы ни в коем случае ничего не планировали на 30 мая. 14 часов начала, но возрастное ограничение 6+, но можно приехать и попозже, допустим, бывает, некоторые волнуются, а вот мы работаем, человек сильно много потеряет, если, например, к 5 вечера приедет.
1: Конечно, человек потеряет сильно много. Он не послушает «Изоленту», он не послушает Михаила Бычкова, он не послушает Анну Грилар и не послушает еще несколько композиций, несколько исполнителей. Но, конечно, из двух зол нужно выбрать меньше и все-таки добраться до фестиваля, потому что как раз-таки он приедет к раздаче ухи, чая Глинтвейна, подведение конкурса «Забористой картины», итогов, и уже увидит результаты труда резчиков по дереву и скульптора по глине.
0: Нужно будет просто приехать вовремя. Ну что, Александр, огромное спасибо, что ты делаешь большое дело. А раз ты это делаешь большое дело не один год, значит, ты все правильно делаешь.
1: Не один год и не один, в том числе благодаря поддержке наших партнеров.
0: У тебя классная команда. Все, кто был, все их уже, может, и узнают повторно. И будем надеяться, что и погода не подведет, и техника не подведет. А надежные люди у тебя есть и так, поэтому про них даже и говорить не хочется.
1: Спасибо, Антон.
0: Мы закончим на Михаиле Башакове. И
1: светлый день.
0: Да, поедем.

0: Ты слушаешь 3-2 радио. В Брянске 6 вечера. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область реализует комплекс мероприятий по яровому севу сельскохозяйственных культур. Агротехнологические сроки оказались немного сдвинуты по причине вернувшихся холодов, и теперь брянские сельскохозяйственные предприятия наверстали упущенное время. С этой целью аграрии вывели на поля практически всю имеющуюся сельскохозяйственную технику. Крупные агропредприятия работали в круглосуточном режиме. Параллельно велись работы по подкормке озимых и по севу яровых культур. Отмечается, в настоящее время практически завершен сев ранних зерновых культур. Посеяно более 50 тысяч гектаров. Это почти 90% от плана. К этим культурам можно отнести пшеницу, яровой ячмень, овес. Также параллельно ведется сев кукурузы на зерно. Кроме того, сельскохозяйственные предприятия Брянской области продолжают высевать масленичные культуры, сои и подсолнечник. Значительно расширены посевные площади, отведенные под рапс, который в последние годы доказал свою высокую рентабельность. Одновременно завершается посадка картофеля. Полностью яровой сев планируют завершить к 20 мая. Масштабные дорожные преобразования продолжаются в Брянской области. Так, на участке трассы Брянск-Новозыбков-Трубчевск провели ресайклинг. Дорогу ремонтируют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Обновляемый участок протяженностью около 5,5 километров от поворота с трассы А-240 до развилки на Мякишево и Трубчевск. Согласно плану работ, здесь обустраивают прикромочные лотки для отведения воды с проезжей части, частично уложен выравнивающий и верхний слой асфальтобетонного покрытия. Устроены ровики уширения дороги, обочины укреплены асфальтогранулятом. Добавлю, в Брянской области принят 6-летний план ремонта региональных дорог на сумму порядка 75,5 миллиардов рублей. Документ охватывает более 1300 объектов, включающих капитальный ремонт, строительство и содержание дорог. Известно, на эти цели в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» спланирован объем финансирования в размере порядка 24 миллиардов рублей из федерального бюджета, около 53,5 миллиардов из регионального бюджета и почти 700 миллионов из местного. Брянская область, несмотря на непростую международную обстановку, является успешной площадкой для запуска и ведения бизнеса. Согласно отраслевым данным, более 1000 предпринимателей открыли свое дело в минувшем году. С целью развития и поддержки малого предпринимательства осуществляются государственные меры стимулирования. Это позволяет предприятиям, несмотря на условия высокой процентной ставки и приграничных рисков, активно развиваться. В числе передовиков интернет и розничная торговля, помимо этого деятельность грузового автомобильного транспорта, а также широкий спектр различных услуг от строительства до салона красоты. Высокая доля малого бизнеса свидетельствует о стабильности экономики Брянского региона, поскольку малые и средние предприятия успешно адаптировались к изменениям рынка, что позволяет сохранить свое дело в самых различных условиях. Сопутствующим фактором служит накопившаяся финансовая масса на руках населения, которое охотнее тратит деньги. В Брянской области реализуется комплекс мероприятий по поддержке начинающих работников сельскохозяйственной отрасли. Заработала уже 7-я по счету школа фермера. К бесплатному обучению по двум направлениям приступили 33 участника, которые менее чем за 3 месяца получат теоретические знания, основы современных технологий растениеводства и животноводства, востребованные в нашем регионе, а также смогут закрепить их на практике. Особое внимание в рамках проекта уделяется поддержке участников специальной военной операции. Известно, 6 из них решили реализоваться в агробизнесе. По данным филиала Фонда «Защитники Отечества», за консультацией по вопросам трудоустройства обратились порядка сотни человек. Практически все они уже трудоустроены. Напомню, ранее сенаторы Совета Федерации оценили работу регионального отделения общественной всероссийской организации «Защитники Отечества», поставив ее в пример для других российских регионов. Завтра синоптики обещают в Брянске похолодание до плюс 12 в дневные часы, атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба, ветер северный 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». Четыре уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8 910 338 68 67. Вместе сделаем яркое лето.
4: 12+.
5: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. Дизель-центр – это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. Дизель-центр, Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8 953 276 40 85.
6: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного и элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
9: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32-71-04.
10: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
11: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Страсть. Это рок.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Когда Тенишева взялась за народное образование, первым делом упразднила монополию на торговлю канцелярскими товарами и учебными пособиями. В бывшем здании детского сада княгиня открыла ремесленное училище, выписала различные инструменты – слесарные, кузнечные, столярные и чертежные. Организовала два класса на 60 человек. В училище открыли и вечерние занятия по черчению, но мест для желающих учиться катастрофически не хватало. Мария Клавдиевна выпросила у мужа часть их парка и получила у петербургского управления огромную сумму в 100 тысяч рублей на постройку большого каменного здания на 200 человек для ремесленного училища с целью дать заводу нужные кадры, чтобы не приходилось приглашать иногородних специалистов. Благодаря стараниям княгини рабочим стали выдавать землю под строительство жилья по найму и некоторую сумму денег на возведение дома. Причем землю давали на льготных условиях под маленький процент. А иногда и вовсе договаривались, мол, работаешь на заводе 15 лет, а тебе дают землю и деньги на жилье. Вскоре появились домики рабочих с садами и огородами. Кроме семейных рабочих, на заводе трудилось множество холостых, бездомных и заезжих людей. В основном они кормились в артелях, а те отпускали зачастую недоброкачественную пищу. Вот княгиня Тенишева и задумала народную столовую. Ее построили в сквере, где сейчас стоит бюст знаменитого танкостроителя Александра Морозова. В народной столовой рабочие могли недорого получить хороший свежий обед. Тенишева пригласила некоторых знакомых дам, жен заводских работников, чтобы те следили за качеством провизии и правильностью отпускаемых порций. Тенишева обращает внимание и на общественную жизнь беженцы. Она просила заводское начальство отдать пустующий дом одного из директоров завода, уволенного за финансовую махинацию, под общественное собрание. Это, если выражаться современным языком, заведение более весомое, чем дом культуры. Здесь располагались библиотека, театральная сцена, всевозможные кружки, а также был разбит парк. Рабочие почитали за честь приглашения на балы, которые там устраивались. Потом была еще борьба с монополией за торговлю, школа для крестьянских детей в Хотылево и еще 6 образовательных заведений. Тенишевы прожили в Бежице 4 года.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
0: Едешь с работы и слушаешь 3.2 радио.

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал! Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на Этажи.ком.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
6: Где встречается такое, что земля над головой?
7: Не знаю. Где?
6: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
7: Где?
6: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
7: О, это я знаю. В автокресле.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 14. Возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 2 метра в секунду с порывами до 5. Атмосферное давление нормальное 734 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.

0: на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 4832.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

uns vertraut. Wir wollen, dass ihr uns alles glaubt.

0: Реклама. Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3.2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот Морковка запрашивает посадку!
4: Дача на связи! Посадку разрешаю!
5: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком! Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая!
6: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи!
7: Прогноз на май благоприятен для дачников! Погода радует, аэропарк помогает!
8: Встречаемся в аэро!
9: Ваша свадьба в самом сердце города. Ресторан «Севен» – воплощение вашей мечты. Исторический особняк, интерьеры, от которых замирает сердце, изысканная кухня и великолепный сервис. Семь – значит семья. Ресторан «Севен» – ваш счастливый номер. Брянск, площадь Карла Маркса, 7, 32, 17, 17.
10: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
11: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
12: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Едешь с работы и слушаешь 3-2 радио.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404 333. Код города 48 32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 14. Возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 2 метра в секунду с порывами до 5. Атмосферное давление нормальное 734 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Ход весенних полевых работ и восстановление рыбных ресурсов обсудили в правительстве Брянской области. Отмечается, в настоящее время аграрии региона подготовили подсев около 75% почв, а яровыми культурами уже засеяно более 120 тысяч гектаров. В 24 районах Брянской области активно ведется посадка картофеля, который занял площадь в 20 тысяч гектаров. Параллельно в регионе продолжается сев ярового рапса и кормовых культур, включая кукурузу, на силос и многолетние травы. По данным профильного комитета, материально-техническая база сельскохозяйственных предприятий полностью готова к сезону. Подготовка техники завершена на 100%, в полном объеме закуплены необходимые минеральные удобрения. В рамках экологической повестки рассмотрены мероприятия по искусственному воспроизводству рыбы. В качестве компенсации ущерба от сельскохозяйственной деятельности на водных объектах в Десну в районе поселка Супунева было выпущено более 300 мальков сазана. Работа по восполнению популяции водных биологических ресурсов на территории области остается на контроле. В Брянской области продлена программа по предоставлению семьям областного материнского капитала, который является одной из самых значительных мер поддержки со стороны субъекта России. Отмечается, до конца 2030 года его размер составит 200 тысяч рублей, а при рождении двойни – 400 тысяч рублей. В случае рождения тройни – 1 миллион 200 тысяч рублей. Теперь использовать сертификат можно на капитальный или текущий ремонт жилых помещений, принадлежащих не только родителям, но и детям. В Брянской области действует целый комплекс мер поддержки семьи с детьми, и выплачивается 22. Два вида пособия компенсации. С нынешнего года принята новая мера поддержки молодых семей, постоянно проживающих в регионе. Теперь они получают 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей. Отдельное внимание многодетным семьям, которые обеспечиваются земельными участками, а с недавнего времени могут вместо земли получить денежную выплату в размере 300 тысяч рублей из областного бюджета. Об эффективности наших мер поддержки говорит то, что за 10 лет почти в два раза выросло количество многодетных семей на Брянщине, и с каждым годом оно продолжает увеличиваться. Владимир Путин заявил, Россия поэтапно реализует концепцию развития ядерных сил. По словам главы государства, Москва была вынуждена после выхода Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности и начать работы по созданию перспективных комплексов, не имеющих мировых аналогов, обеспечивающих гарантированное преодоление существующих перспективных систем противоракетной обороны. Российский лидер добавил, на завершающей стадии в настоящее время находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками. Это уникальный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и уникальная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник». Владимир Путин отметил, модернизация сил сдерживания является одним из ключевых направлений государственной политики в сфере обороны и осуществляется с учетом изменения международной обстановки и появления новых угроз. Минпросвещение запускает горячую линию по вопросам отдыха в детских лагерях. Таким образом, родители школьников смогут получить актуальную информацию о действующих организациях отдыха детей и их оздоровления в различных регионах России. Помимо этого, в какой орган исполнительной власти или организацию необходимо обратиться для решения конкретного вопроса. Горячая линия будет работать круглосуточно. Вопросы, требующие более детальной проработки или находящиеся вне компетенции операторов, будут направляться в уполномоченные органы или организации. По данным Минпросвещения, в нынешнем году летним отдыхом будут охвачены около 6 миллионов российских детей. Телефон горячей линии по вопросам детского отдыха 8 800 250 28 90. Завтра синоптики обещают в Брянске похолодание до плюс 12 в дневные часы, атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба, ветер северный 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

Думал о тех прекрасных днях, когда мы были вместе, когда мы были рядом.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое. И качай вместе с «Аэро».
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: Я весь вечер ждал тебя, черкал на листе. Я дымил в потолок и пришел к простоте. Я налил себе стакан, залпом выпил его и улыбался своим мыслям и не ждал никого.

как вода, а вода течет с крыш. И я чувствую тебя, и это не победишь. Твои губы добры, а твои пальчики злы. Как той нашей встречи на острие иглы.

я ничего не забыл. Все будет быстрее, все будет лучше, чем я говорил. Твои мысли как вода, а вода течет с крыш. Не верь, кто скажет горько, это сладко, малыш. Когда кричат горько,

0: Дома. Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
0: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 32radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
2: Рекламная служба 32 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Вы послушайте меня. Вы не слушайте меня.
1: Три-два радио. Ты все правильно делаешь.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 14. Возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 2 метра в секунду с порывами до 5. Атмосферное давление нормальное 734 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: от боли должно быть немножечко проще. Пусть ночь станет днем, идем, живем, остальное расскажешь попозже.
1: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
2: Возьми.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Такси остается больным вопросом в автоперевозках. Условия, предлагаемые для работы, сегодня очень далеки от реальности. Цены ползут вверх, ситуация накаляется. Легендарная фраза «Наши люди в булочную на такси не ездят» вновь приобретает актуальность. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
0: Автомобильные факты.
1: Проблема детских перевозок в такси становится все более острой день ото дня. По словам представителей отрасли, такие поездки попросту перестали быть экономически целесообразными как для бизнеса, так и для водителей. Это приводит к тому, что таксисты все чаще отказываются от заказов с детьми, что в свою очередь ухудшает доступность услуг для семей в России. Общественный совет по развитию такси уже направил в Минтранс свои предложения по регулированию данной ситуации. Организация подчеркивает, водители в значительной степени отказывают в услугах клиентам с детьми из-за ряда организационных и экономических трудностей. Основная сложность, разумеется, заключается в необходимости иметь полный комплект детских удерживающих устройств для различного возраста, а иногда и несколько одинаковых, что, разумеется, существенно ограничивает полезное пространство автомобиля, включая багажник, что особенно критично для машин, к примеру, с газобаллонным оборудованием, распространенным, кстати сказать, в российских регионах. Такси-агрегаторы признают существование данной проблемы, отмечая, что работа по детским тарифам влечет за собой дополнительные затраты и ограничения, несмотря на отсутствие отдельной платы для пассажира. Хотя поездка для клиента стоит столько же, сколько и обычная, водитель несет расходы на приобретение, хранение, установку, обслуживание кресел, а также теряет в универсальности использования своего автомобиля. Важно помнить, что таксист несет ответственность за безопасность всех пассажиров, и особенно детей. И если в заказе не было указано наличие ребенка, то отказ в перевозке является обоснованным, и нечего здесь винить водителя.
0: Автомобильные факты.
1: Вот тут-то возникает главный вопрос. Так в чем же загвоздка-то? Детские автокресла, ну это в конце концов не ракеты в космос запускать. Казалось бы, ну обеспечьте вы ими всех и дело, что называется, с концом. Но нет, все оказалось куда сложнее. Оказывается, в России очень мало компаний, которые производят вот эти вот автокресла. Да и производят их не так уж много. А на рынке полным-полно импортных, которым у специалистов куча вопросов по качеству, безопасности. Напомню, что для малышей до 7 лет обязательно установка автокресла или бустера, подобранного согласно росту или весу, там тоже градации. Всякие там адаптеры, накладки на ремни – это не автокресло, помните, и они не считаются детскими удерживающими устройствами. Все эти тонкости прописаны в ГОСТах. И о счастье, если чаду вашему уже больше 7 лет, он ростом выше 150 и весит более 36 килограммов. Эти вполне спокойно могут ездить сзади, пристегнувшись обычным ремнем безопасности. С 12 напомню, что даже спереди, но тоже с ремнем безопасности. А вот всем, кто меньше – беда бедовая. Напомню, что с нынешнего года неправильная перевозка детей теперь бьет существенно по карману. Обычным водителям 5000 рублей. Профессионалам, то есть тем самым таксистам, которые предъявляют потом претензии, почему у него нет детского кресла, 50 тысяч рублей. А организации, которая отправила этого такси на работу, 200 тысяч рублей. Игроки рынка, кстати, уже не просто говорят, они буквально кричат, иногда благим матом о том, что нужно помогать семьям с детьми, особенно многодетным. И самое очевидное, что приходит на ум, ну, мой, конечно же, это дать им всем автомобили. Звучит, конечно, как из области фантастики, ну, особенно в нынешних реалиях, да? Но ведь не такая уж и невыполнимая задача, если подумать, но согласитесь. Если, например, сделать поездки для них более доступными, ввести какие-то льготы или, например, развить вообще социальное такси, которое бы ориентировалось только на поездки родителей с детьми. В общем, как вы сами понимаете, вариантов масса. Самое главное – захотите поставить четкие задачи. Все остальное можно преодолеть. Спонсор программы – «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» – это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.

0: делаешь.
1: Реклама.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Рекламная служба 3.2 радио 404 333. Код города 48 732.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3.2 Радио представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова», и я ее ведущий Карлов Андрей.
2: В современной погоне за успешностью и эффективностью мы часто из личностей больших, многогранных превращаемся в функцию, в человека-функцию, когда вся наша жизнь оценивается только с точки зрения пользы. Пользы для других, пользы для себя. И тогда, становясь функцией мужа, функцией жены, работника, кем угодно, мы забываем об эмоциях, мы забываем о собственных чувствах. Мы не всегда прислушиваемся к собственным желаниям. А потом удивляемся. А почему мне никто не хочет помочь в семье? Почему никто не хочет предложить помощь? Разве начальник не видит, что я уже не справляюсь с этим объемом работы? Разве мои близкие не видят, что я устал и что мне нужно отдохнуть? Ну давайте честно. Вы когда-нибудь подходили к своему пылесосу и говорили: «Пылесос, дружище, как ты? Может быть, ты устал? Давай-ка лучше веник возьму, отдохни пока в уголку». Или к машине к своей говорили: «Машина, как настроение? Вообще, как ты себя чувствуешь? Что нового у тебя? Может быть, поменять тебе резину свежую купить? Там, бензин другого налить? Или помыть тебя еще разок, чтобы тебе приятно было?» Ну, вы же так не делаете. Потому что это вещь, и у нее есть функция, которую она выполняет. Так и мы часто сводим все к пользе. Если наша функция это работа, то мы теряемся в жизни, потеряв работу, потому что мы не понимаем, что нам дальше делать. Если наша основная задача – это забота о детях, и мы все свели к тому, что мы должны заботиться о детях, то как только нам кажется, что мы делаем это неэффективно, неправильно, недостаточно, мы тут же теряемся. И весь жизненный уклад рушится, весь смысл теряется. И опять начинается эти метания. Что я делаю не так? Почему так плохо происходит с вами? Что делать? Вот эти вот постоянные вопросы. А все, что нужно, это вернуть себе остальные свойства, остальные качества, остальные эмоции. И сказать себе, что я должен выбирать то, что я делаю, не из полезности. Точнее, не только из полезности, но из своих внутренних потребностей, из своих эмоций, из своих ощущений, из своих, если хотите, внутренних глубинных смыслов и целей. И соотносить то, что хочу я, и то, что нужно сделать. И понимать, готовы вы это делать или нет, или вам нужна помощь, и не стесняться о ней просить. Вот если вы соедините свою внешнюю полезность со своими внутренними эмоциями и будете о них говорить, вот тогда вы перестанете быть функцией и снова станете человеком. И вот тогда ваши близкие будут о вас заботиться, будут проявлять к вам чувства, эмоции, эмпатию. И тогда это будет по-другому. Я желаю вам, чтобы вы перестали быть функцией и обрели себя полностью как личность. Чтобы вы стали целостными и исходили в своих действиях и желаниях из своих внутренних смыслов и целей. Это был метод Карлова.
0: 3.2 Радио. Это пульс. Это страсть. Это рок.

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 14. Возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 2 метра в секунду с порывами до 5. Атмосферное давление нормальное 734 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот Морковка запрашивает посадку!
2: Дача на связи! Посадку разрешаю!
3: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком! Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая!
2: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи!
3: Прогноз на май благоприятен для дачников! Погода радует, аэропарк помогает!
1: Встречаемся в аэро!
4: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область реализует комплекс мероприятий по яровому севу сельскохозяйственных культур. Агротехнологические сроки оказались немного сдвинуты по причине вернувшихся холодов, и теперь брянские сельскохозяйственные предприятия наверстали упущенное время. С этой целью аграрии вывели на поля практически всю имеющуюся сельскохозяйственную технику. Крупные агропредприятия работали в круглосуточном режиме. Параллельно велись работы по подкормке озимых и по севу яровых культур. Отмечается, в настоящее время практически завершен сев ранних зерновых культур. Посеяно более 50 тысяч гектаров. Это почти 90% от плана. К этим культурам можно отнести пшеницу, яровой ячмень, овес. Также параллельно ведется сев кукурузы на зерно. Кроме того, сельскохозяйственные предприятия Брянской области продолжают высевать масленичные культуры, сои и подсолнечник. Значительно расширены посевные площади, отведенные под рапс, который в последние годы доказал свою высокую рентабельность. Одновременно завершается посадка картофеля. Полностью яровой сев планируют завершить к 20 мая. Масштабные дорожные преобразования продолжаются в Брянской области. Так, на участке трассы Брянск-Новозыбков-Трубчевск провели ресайклинг. Дорогу ремонтируют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Обновляемый участок протяженностью около 5,5 километров от поворота с трассы А-240 до развилки на Мякишево и Трубчевск. Согласно плану работ, здесь обустраивают прикромочные лотки для отведения воды с проезжей части, частично уложен выравнивающий и верхний слой асфальтобетонного покрытия. Устроены ровики уширения дороги, обочины укреплены асфальтогранулятом. Добавлю, в Брянской области принят 6-летний план ремонта региональных дорог на сумму порядка 75,5 миллиардов рублей. Документ охватывает более 1300 объектов, включающих капитальный ремонт, строительство и содержание дорог. Известно, на эти цели в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» спланирован объем финансирования в размере порядка 24 миллиардов рублей из федерального бюджета, около 53,5 миллиардов из регионального бюджета и почти 700 миллионов из местного. Брянская область, несмотря на непростую международную обстановку, является успешной площадкой для запуска и ведения бизнеса. Согласно отраслевым данным, более 1000 предпринимателей открыли свое дело в минувшем году. С целью развития и поддержки малого предпринимательства осуществляются государственные меры стимулирования. Это позволяет предприятиям, несмотря на условия высокой процентной ставки и приграничных рисков, активно развиваться. В числе передовиков интернет и розничная торговля. Помимо этого, деятельность грузового автомобильного транспорта, а также широкий спектр различных услуг от строительства до салона красоты. Высокая доля малого бизнеса свидетельствует о стабильности экономики Брянского региона, поскольку малые и средние предприятия успешно адаптировались к изменениям рынка, что позволяет сохранить свое дело в самых различных условиях. Сопутствующим фактором служит накопившаяся финансовая масса на руках населения, которое охотнее тратит деньги. В Брянской области реализуется комплекс мероприятий по поддержке начинающих работников сельскохозяйственной отрасли. Заработала уже 7-я по счету школа фермера. К бесплатному обучению по двум направлениям приступили 33 участника, которые менее чем за 3 месяца получат теоретические знания, основы современных технологий растениеводства и животноводства, востребованные в нашем регионе, а также смогут закрепить их на практике. Особое внимание в рамках проекта уделяется поддержке участников специальной военной операции. Известно, 6 из них решили реализоваться в агробизнесе. По данным филиала Фонда защитники Отечества, за консультацией по вопросам трудоустройства обратились порядка сотни человек. Практически все они уже трудоустроены. Напомню, ранее сенаторы Совета Федерации оценили работу регионального отделения общественной всероссийской организации «Защитники Отечества», поставив ее в пример для других российских регионов. Завтра синоптики обещают в Брянске похолодание до плюс 12 в дневные часы, атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба, ветер северный 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио, до встречи в эфире.

0: Реклама.
1: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», «Фосфоритная-1». Консультации по телефону 8-953-276-40-85.
2: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 32radio.ru или в чате прямой трансляции. Спортивный четверг. Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 32 радио. 404-333. Код города 48-32.
3: Как мост в Питере, а на вечном поиске как

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот, так за годом.

за годом год. От пустых затей не уйти вперед, от пустых затей снег и гололед, так за годом год.

моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 14. Возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 2 метра в секунду с порывами до 5. Атмосферное давление нормальное 734 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

Таблетка правды сладкая на вкус, имеет свойство медленного яда. И даже если правды мне не надо, обманутым остаться я боюсь. Куда приятней утопать в мечтах, иметь планету или остров где-то.

0: пятница. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Такси остается больным вопросом в автоперевозках. Условия, предлагаемые для работы, сегодня очень далеки от реальности. Цены ползут вверх, ситуация накаляется. Легендарная фраза «Наши люди в булочную на такси не ездят» вновь приобретает актуальность. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-80.
0: Автомобильные факты.
1: Проблема детских перевозок в такси становится все более острой день ото дня. По словам представителей отрасли, такие поездки попросту перестали быть экономически целесообразными как для бизнеса, так и для водителей. Это приводит к тому, что таксисты все чаще отказываются от заказов с детьми, что в свою очередь ухудшает доступность услуг для семей в России. Общественный совет по развитию такси уже направил в Минтранс свои предложения по регулированию данной ситуации. Организация подчеркивает, водители в значительной степени отказывают в услугах клиентам с детьми из-за ряда организационных и экономических трудностей. Основная сложность, разумеется, заключается в необходимости иметь полный комплект детских удерживающих устройств для различного возраста, а иногда и несколько одинаковых, что, разумеется, существенно ограничивает полезное пространство автомобиля, включая багажник, что особенно критично для машин, к примеру, с газобаллонным оборудованием, распространенным, кстати сказать, в российских регионах. Такси-агрегаторы признают существование данной проблемы, отмечая, что работа по детским тарифам влечет за собой дополнительные затраты и ограничения, несмотря на отсутствие отдельной платы для пассажира. Хотя поездка для клиента стоит столько же, сколько и обычная, водитель несет расходы на приобретение, хранение, установку, обслуживание кресел, а также теряет в универсальности использования своего автомобиля. Важно помнить, что таксист несет ответственность за безопасность всех пассажиров, и особенно детей. И если в заказе не было указано наличие ребенка, то отказ в перевозке является обоснованным, и нечего здесь винить водителя.
0: Автомобильные факты.
1: Вот тут-то возникает главный вопрос. Так в чем же загвоздка-то? Детские автокресла, ну это в конце концов не ракеты в космос запускать. Казалось бы, ну обеспечьте вы ими всех и дело, что называется, с концом. Но нет, все оказалось куда сложнее. Оказывается, в России очень мало компаний, которые производят вот эти вот автокресла. Да и производят их не так уж много. А на рынке полным-полно импортных, которым у специалистов куча вопросов по качеству, безопасности. Напомню, что для малышей до 7 лет обязательно установка автокресла или бустера, подобранного согласно росту или весу, там тоже градации. Всякие там адаптеры, накладки на ремни – это не автокресло, помните, и они не считаются детскими удерживающими устройствами. Все эти тонкости прописаны в ГОСТах. И о счастье, если чаду вашему уже больше 7 лет, он ростом выше 150 и весит более 36 килограммов. Эти вполне спокойно могут ездить сзади, пристегнувшись обычным ремнем безопасности. С 12, напомню, что даже спереди, но тоже с ремнем безопасности. А вот всем, кто меньше – беда бедовая. Напомню, что с нынешнего года неправильная перевозка детей теперь бьет существенно по карману. Обычным водителям 5000 рублей. Профессионалам, то есть тем самым таксистам, которые предъявляют потом претензии, почему у него нет детского кресла, 50 тысяч рублей. А организации, которая отправила этого такси на работу, 200 тысяч рублей. Игроки рынка, кстати, уже не просто говорят, они буквально кричат, иногда благим матом о том, что нужно помогать семьям с детьми, особенно многодетным. И самое очевидное, что приходит на ум, ну, мой, конечно же, это дать им всем автомобили. Звучит, конечно, как из области фантастики, ну, особенно в нынешних реалиях, да? Но ведь не такая уж и невыполнимая задача, если подумать, но согласитесь. Если, например, сделать поездки для них более доступными, ввести какие-то льготы или, например, развить вообще социальное такси, которое бы ориентировалось только на поездки родителей с детьми. В общем, как вы сами понимаете, вариантов масса. Самое главное – захотите поставить четкие задачи. Все остальное можно преодолеть. Спонсор программы – «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» – это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85. 85.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Радио.
1: В эфире 3-2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 14. Возможен небольшой дождь. Ветер северный 2 метра в секунду с порывами до 7. Давление нормальное – 735 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

все. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Это страсть. Страсть. Это...

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общение?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Радио.
1: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 14. Возможен небольшой дождь. Ветер северный 2 метра в секунду с порывами до 7. Давление нормальное – 735 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: общение.
1: 3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Всем привет, с вами Андрей Мамошин и группа Good Guys. Слушайте нашу музыку на 3-2 Радио.

0: Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 14. Возможен небольшой дождь. Ветер северный 2 метра в секунду с порывами до 7. Давление нормальное – 735 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: снег.
1: 3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. Брянские 3 часа ночи.